Итак, как же развить в себе желание вечности? Это значит, что все, что я делаю, я должен делать так, как будто я этим буду заниматься вечно. Так я это должен делать. Тогда в сердце появится счастье. Дружить, так дружить вечно. Дружба вовек. Раньше братались кровью, там еще как-то. Все, дружба навек. Сейчас перестали брататься. А друзья давали обет, что они братья, теперь они друзья. Сейчас это вообще исчезло, нет. Все думают, сейчас с ним побратаюсь, он начнет деньги просить. Поэтому нет теперь друзей. Потому что нет вот этого элемента братания, оно исчезло. Все, исчезло. Все же даже забыли, что такое было. Пропало. Но в действительности, если друзья становятся вечными, то это уже братья. Ну, это был такой культурный элемент. Если мы вечно вместе, мы братья. Братья – это то, кто вечно вместе. Поэтому друзья, они переходят в эту категорию братьев. Любить так, ну любить вечно, поэтому мы даем обет вечной любви. На обряде бракосочетания он дается. И тогда мы действительно становимся родственниками. Так и называется кровный родственник. Потому что есть этот обет вечности. И вечность связывает. Семья, так семья навечно, работает, так чтобы династия появилась. Вот это задача, работать так, чтобы династия появилась. Чтобы самому стать настоящим специалистом и детям передать эту специальность и дальше, и дальше. Где династии? Теряются династии. Не осталось династии. А начинать надо, как всегда, с мелочей. Это значит, что все, за что бы я ни брался, нужно во что бы это ни стало доводить до конца. Что-то простого, большое строится из тренировки на простом. Нужно мелочи доводить до конца. Если у меня это будет ежедневно получаться в мелочах, то постепенно сила накопится, и желание вечности проявится на более высоких уровнях. Я смогу более серьезные дела до конца доводить. Именно поэтому культура стоит стеной на защите верности. Потому что верность является фундаментом вечности. В этом великий парадокс нашего сознания. Мы все хотим вечности, но даже в мелочах не можем доводить начатое до конца. Даже посуду иногда не в силах после себя помыть. Завтра пусть стоит. Мусор не можем выкинуть. Пусть стоит. Еще не полное. Еще можно два раза ногой утоптать ведро. Следы в коридоре не можем вытереть, вечером приходим. Утром все равно уходить, что убираться. Я видел одного человека, он сапоги не снимал с работы, приходил, так в них и ложился спать. Не хотел снимать, лень была, реально. Я раньше думал, что об этом только рассказывают. Но это был реальный человек, он приходил, ложился в сапогах, в лукизовых спать. А что снимать?

И ты, когда ешь, у тебя же аппетит, верно? Ты... Я говорю, конечно, как же. Ну так вот, говорит, ты ешь без аппетита в старости. А с опаской переварится ли вообще? Ты надоешь все, что тебе дадут, все пережевываешь, все переваришь, верно же? Ну, конечно, говорю. Все же интересно попробовать. Говорит, нет, нет. Твердую пищу ты не сможешь есть. Когда зубами просто надавишь, ты почувствуешь совсем другое. Она мне рассказывала такие вещи. И я явно стал понимать. Ведь я, меня же это ждет вообще. Я вот дождался, видите. Теперь вам рассказываю об этом. Теперь вы должны подождать чуть-чуть. Ну, такова жизнь. И уже в старом теле семейная жизнь — это просто проблема. Это говорят веды. Вы должны добровольно отойти от дел в нужное время, иначе вас будут сдвигать. Уйди. Не порть мне внука. Не вмешивайся. Без тебя знаю. Сколько можно вообще? Отцы и дети, вот она проблема. Потому что мы не оставляем это место для молодых. Они же все еще глупы для нас, понимаете? Они же все дети, они же ничего не понимают. Я тоже все понимаю. И мы мешаем им набирать тот самый опыт, который мы набирали когда-то. Поэтому, говорится, 50 лет, иди в лес. Ну, я не знаю, как хотите, понимаете, это в лес, конечно, я тоже в лес не ушел, видите. Но так отойти от дел нужно, это трудная задача. Все пожилые люди ко мне потом подходят после таких лекций, они все говорят одно и то же, что с детьми вот не ладится. Вот они нас вот не уважают. А потому что вы не отходите от дел. Вы все еще привязаны. А как же отвязаться? Это же моя семья. Это мои дети, мои внуки. Я же тоже член семьи. Простите, вот тут вы должны уже понимать, что вы в семье Бога находитесь. Пойти дальше нужно. Вот тогда вы станете могущественным человеком. То есть тогда семья принесет пользу вам. Если вы не сделаете шаг дальше, опыт семейной жизни не принесет никакой пользы. Одно разочарование, боль и обиду. Вот я жил, растил, кормил, и все, никакой благодарности не получилось. А? Вот они, дети мои, вот пригрел змею за пазухой вообще. Это вот сознание стариков, которые привязаны, цепляются, мешают. Организовать нужно жизнь так, что когда вы достигаете мудрости, вы отходите от дел. Именно когда мудрости достигаете, тогда отходите от дел. Потому что к вам сами люди будут приходить за мудростью. Вам не нужно вмешиваться ни во что.

вмешиваетесь, потому что не имеете мудрости. Вас же никто не спрашивает, вот вы и лезете. Вот потому что хочется что-то сказать, вы же старше все-таки в конце концов, но для этого нужна мудрость. А мудрость означает, что проживаете жизнь честную и трудную. Вот тогда вы получаете результат. Честная жизнь, трудная жизнь. Это как раз самая трудная жизнь сейчас, честно прожить. Но именно она приводит к мудрости. А легкая жизнь не приводит к мудрости. Легкая жизнь — это дешевка. Не бывает такого. Мы же уважаем людей, которые прожили тяжелую жизнь и остались человеком добрым. И любящим. Вот это мы, это же святой человек, а? Как мы уважаем такого человека? Это же наш друг сердца вообще, знаете? Вот у него зубов нет, а он нам нравится. Вот, видите, какая интересная загадка. Любовь-то должна увеличиваться.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: В одном месте это было Курмакшетра.
1: Я помню.
0: Очень труднодоступное место в Южной Индии. Мы туда очень долго добирались, чтобы увидеть один храм. Говорится, что если человек, любой из нас, ногой ступил когда-то на Курмакшетру, вся его карма сразу сгорит. Говорится, что даже если он кому-то расскажет об этом где-то, у того, кто услышит, слушает с верой, карма вся сгорит. И даже говорится, что просто если вы представите Курмакшетру в уме, карма вся сгорит. Я решил проверить, так ли это. Я помню, как я разулся в автобусе. 6 или 7 часов мы тряслись в автобусе по индийским дорогам. Это мало сказать, аскеза. Индийская дорога, это яма, не яма называется. Там больше 40 км в час вы не разовьете. Это длится просто бесконечно. И вот, наконец, Курмакшетра, где сгорает вся карма. Я разулся и думал, с какой ноги встать, с левой или с правой. Как лучше, чтобы сгорела карма. Я помню, как я так осторожно, чтобы почувствовать, что же будет, как сгорит моя карма. Может, взрыв какой-то будет сейчас у меня. Что-то сгорит, испепелится, значит, что-то я прозрею, может быть. Знаете, что я почувствовал? Я опустил ногу и почувствовал, что как будто нога не на земле, а в топленом масле. Я почувствовал, что усталость ушла от автобуса. И как будто и не из автобуса вышел. Этот как будто вот я вот открыл дверь и шагнул в какое-то другое измерение. Оп! И ничего не понял даже. Я почувствовал такую свободу, как дома. Как будто это мой дом. Но только неизвестно. И здесь мне показали храм. Вот я стоял и так вот и смотрел. Вот тут я сразу вижу закономерность. Вот в таком точном геометрическом порядке вот расположены вот эти светильники, все просто ясно. И храм по так устроен. Можно легко даже запомнить, потом восстановить. Я художник, могу потом все это запомнить. Немножко рассмотрев, несколько секунд я могу воспроизвести. Но там я смотрел под своды храма, не мог понять, в какой последовательности все это строилось. Чем дальше рассматривал, тем больше запутывался. Было впечатление, что храм этот не возводился снизу вверх, а возводился одновременно, вот так вот, когда вы складываете, а потом отпускаете, и конструкция держится. Я не мог понять, как он был построен. Индусы улыбались. Я уже не первый, кто так рассматривал храм. Были специалисты там. Они сказали, этот храм был построен за одну ночь. Ба, кто же его строил? Полубоги. Вот в Москве вы этого не поверите. А в Курмакшетре вы скажете, а, понятно. Вот там, в той атмосфере, вы сразу совершенно по-другому восприняли все это. А я скажу, ну, какие-то сказки вообще. Другой храм, я там не был, но приехали оттуда мои знакомые близкие. Года 3 назад они там были. Храм Солнца, Вивасвана. Ну, такой храм, знаете, с больших глыб, камней, там есть такой купол тоже многотонный. Они тоже все это рассматривали. И солнце восходит, и первый луч падает на божество Вивасвана, божество Солнца. И храм поднимается на 30-50 сантиметров от земли и парит какое-то время. Потом луч меняет свой градус, и храм снова становится на место. И так каждое утро. Не езжайте туда, он больше не поднимается, этот храм. Англичане все испортили. Они заинтересовались, что же за устройство. Покопались в фундаменте там, нашли очень сложную систему магнитов. Ну и знаете, английские ученые, археологи, они очень скрупулезные. Они каждый магнит пронумеровали, они вытащили всю эту конструкцию оттуда. Увезли в Лондон, чтобы все это вот классифицировать, записать все как было, зафиксировать. Наука. Вернулись обратно, вставили снова все эти магниты на место по номерам. Храм больше не поднимается. Секрет неизвестен. Там такая лестница каменная, огромные такие массивные, гигантские такие каменные плиты, как перила, и изваяния таких больших каменных странных существ каких-то. Лошадь, не лошадь, слон, не слон, не понять что. А наверху этого храма 22-тонная, значит, чакра. Когда был построен храм? О, очень давно, древний храм, да. А скажите, а как же его строили? Спрашивают местные в Пуджаре. Кто так построил в то время? Когда не было подъемных кранов, ну и прочее. Он сказал, вот эти самые животные тогда жили, вот которые здесь изображены. Они помогали строить храм и ушел. И больше ничего не объяснил. Что с тебе западными людьми? Им ничего не докажешь все равно. Ни во что не верят. У них куча проблем в голове. Главная проблема, что ни во что не верят. Все на все свое толкование какое-то дает. Вот так мы все теряем. Есть такие факты. Говорим, о, какие чудеса. А почему эти чудеса не происходят с нами? Могут происходить. Могут происходить. Это вопрос нашей любви.
2: Веда Радио исцеляет жизнь.
3: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи в созвучии с миром.

0: Один мужчина, ученый, биолог, стал беседовать со своим товарищем, и товарищ говорит: «Ну ты разумный человек, должен признать, что есть высшая сила, что есть что-то». Он говорит: «Нет, ты понимаешь, я ученый, для нас вот все это наука, главное это эксперимент, главным образом, научные доказательства, практика нам нужна. Вот если бы кто-то поставил такой эксперимент, в результате которого бы я увидел Бога, я бы тогда бы принял его». Прошло некоторое время, и этот человек полетел из Грузии, он полетел на конференцию куда-то в Россию, конференцию ученых, подготовил свой доклад, в самолете он сел, разложил его, стал листать, ну, знаете, как обновить. И вдруг, бам, погасло освещение в самолете. Народ притих просто, и что-то скрежет какой-то. Это очень неприятный опыт. Все эти звуки, которые происходят с обычно просто ровно летящим самолетом, они очень неприятные, крайне. Свет погас, народ замер. Какой-то странный шум двигателей. Какой-то шутник, как всегда, есть такой человек, который всех раздражает. В самый напряженный момент он анекдоты начинает рассказывать. Стал рассказывать анекдот, как на большом круизном лайнере собрались люди, да, и когда лайнер затонул, не все попали, ну, кто куда надо было попасть. Один говорит: «Человек, как же так? Как так получилось? Мы же все тут и богатые, и не очень. Тут и все были, и врачи, и олигархи, и домохозяйки, и так далее». Говорит: «Как же так, что вот нас всех накрыло одних на одном корабле? Почему же так вот? Беспринципно». Да. И в ответ услышали: «А вы знаете, сколько времени я вас на один лайнер собирал всех?» Ну, то есть пути судьбы, кармы, да. Вот человек рассказал такой анекдот, стало еще темней, все заскрежетало жутко, что-то в турбинах жутко заскрежетало. И следующая картина, как в кино, это история реального человека. Просто приходит в сознание, он сидит в кресле, как бы в небе сидит, в холодном. Ну, в кресле, но сидит, вокруг ничего нет, пространство только. И когда чуть-чуть он огляделся, он просто увидел горы, Кавказ, над Кавказом летели, горы и снег. Попробовал встать, все тело ужасно болит тело, все. Он попробовал подняться, не может. Думал, все, там что-то... Вообще человек не понимает, где он, какая реальность. Представляете, просто вокруг неба и горы, вот так вот. Вниз горы, вправо, влево, вверх, везде. И он понял же, боль еще, понял, что ремень не отстегнут. Он стегнул ремень, приподнялся, а идти некуда. Его кресло стоит на обрыве, обрыве скалы размером 3 на 3 метра. То есть узкая площадка, вот когда такое... Его кресло из самолета. Больше вокруг вообще ничего нет. Вообще ничего нет. И никого нет. Ни обломков, ни самолета, ничего. Просто кресло стоит на площадке 3 квадратных метра. И он понимает, что у него плед, который в руках сейчас все. Да, он не сразу понял, сначала начал думать, что это настолько нереально. Вот этот, увидев этот пятачок, он скорее подумал, что он умер, просто сейчас он где-то в удивительном месте каком-то. Ну, не очень похоже на курорт, но подумал, может быть, это и есть ад. Да. Потому что, ну, его ученый ум вообще не мог эту реальность соотнести. Он не мог понять, что это за парадокс. Можете представить, после человека очнулся на пятачке в 3 метра на вершине горы практически, в кресле самолетном. И тогда он взял плед, который бабушка его ужасно уговаривала, грузинская бабушка, они настойчивы очень. Она уговаривала его, чтобы он взял плед. Она говорит: «Дорогой, ванну слушай, там минус 50 наверху, а ты без пледа летишь». Да, бабушка заботится, она информацию знает, что ли. Я, говорит, летела, мне сказали, там минус 50 за бортом, а ты без пледа летишь. Возьми плед. Он взял плед и бабушку изо всех сил стал благодарить. И этот человек закутался, ну что такое, ты на вершине горы в плед кутаешься. И он достал свою научную работу, у него была зажигалка в кармане, и он стал зажигать листы ее, чтобы, ну, его увидели. Надеялся, что это единственный способ. И так лист за листом своих научных изысканий о том, как все в этом мире без Бога работает, он поджигал. И сжег последний лист, все. Он думает, теперь надо плед поджечь. Но потом понял, что плед будет тлеть, а не гореть, ведь мало толку с этого будет. И бабушку обижу, хороший плед сжег. И он просто в отчаянии, он просто понял, что я не в аду, и что эта ситуация, у него мысли такие сразу же сложились, что я не вижу ни одного человека из этого самолета вообще. Хоже, что их нет. Я не вижу ни налево, ни направо, нигде, ни дыма, ни следов металла, ничего. Вот здесь я идиот, доктор биологических наук, на скале, в кресле авиационном, сжег до конца последний лист своего научного доклада, плод многолетней работы. И сейчас все, что мне остается, он понял, что это все неспроста, какой-то смысл, значит, надо уже как бы... Он взял этот плед, стал размахивать над собой и кричать: «Господи, спаси меня и помилуй, Господи!» Просто стал орать. «Я знаю, что ты есть. Ну, зачем я здесь остался? Почему я здесь в этом сижу, в авиационном кресле на скале?» И когда он начал размахивать пледом, из-за скалы вылетел армейский вертолет. Только он сошел с вертолета, он сразу отправился в монастырь. Сейчас отец Яков, ныне здравствующий, сейчас ему уже, наверное, около 60 лет, то есть священник в одном из православных
1: монастырей.
0: Беспокойство
1: о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

И так он, значит, в таком состоянии обида. И приходит его близкий друг, его брат, Видура. Говорит: Дритараштра, ну ты посмотри, что ты делаешь. Что ты делаешь? Вот смотри, ты взял железные камни, ой, железные шары. Видели железные шары? И вот раскалите, давайте эти шары положим в костер. Они нагреваются там, становятся красными от огня, раскаленные. И если взять этот шар, когда-нибудь обжигались, нет, там паяльник или что-то, такой запах жженой кожи, пахнет так. Шипит просто, он прям плавится, дым идет. И вот человек берет этот шар, держит его для того, чтобы кинуть этот шар своего обидчика. Но в этот, ну, обидчик куда-то убежал. Он бегает постоянно. Я хожу с этим шаром, и у меня плавится кожа, и дым идет, и пахнет. Вы только представьте этот образ, да? Это шипит, это больно. Волдыри. И это же не один год носит человек этот шар, чтобы найти подходящий момент, чтобы бросить эту боль бросить в этого человека. Но кто мучается? Другой пример приводит. Человек сравнивает, тоже в этой же Махабхарате, сравнивает обиду с занозой или с колючкой. Я недавно был в Индии и там обходил святое место. Там много колючек по дороге. Их, по-моему, там специально рассеивают. Ну, чтобы не расслаблялись люди. Знаете, как больно. Ты идешь, там же пыль. Там пыль. И не видно же ничего. Ну, нельзя же все время так вот смотреть. Ты, ну, как бы расслабляешься. И раз, самый неподходящий момент. В пятку, да. И ты достаешь ее, и нормальные люди что делают с этой штукой? Они вытаскивают и выкидывают. Но что такое обида? Оно воткнулось туда, и человек не вытаскивает, а показывает всем, как маленькие дети. Вот мне больно! Смотри, как мне больно! И рассказываем об этом. Ой, как мне больно! Так вытащи. Нет, нет. Я ее вытащу, чтобы воткнуть, когда вот тот придет, я в него воткну. А пока пусть будет. Еще есть хорошие.

символ свастики. В сознании современного западного человека этот символ неизбежно связан с фашизмом. Однако, еще менее 100 лет назад свастика находилась на денежных купюрах России. К сожалению, я не могу по радио показать эту фотографию, но вот если вы найдете такую книгу, как вот эти книги, книга света называется, издание английской церкви, нет, их 4, по-моему, части, такие черные книги, такие красивые, вот, там приводится фотография, значит, купюра 1000 рублей 1917 года, и там в центре изображена свастика. То есть совершенно очевидно, что этот знак считался благоприятным, потому что что попало на государственной валюте, изображать, естественно, не будут. Кроме того, там также есть фотография нарукавной эмблемой бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта 18-го года. И там, значит, на этой нарукавной эмблеме там изображена свастика, и в нее вписана аббревиатура РСФСР. Также этот символ свастики часто встречается в древних славянских орнаментах, украшавших жилища и одежду. То есть в орнаментах Эрмитажа на самом деле очень много вот этих вот свастичных узоров. И вообще свастика — это очень популярный символ, который у многих народов встречается. В Индии знаки свастики ставят на дверях храма, украшают им храмовую посуду, утварь украшают знаками свастики. Потому что слово свастика буквально обозначает благоприятный. Су – это обозначает чистый, асти – это есть, а ка – это символ. Су – астика или свастика – это символ благополучия, гармонии, символ чистого бытия. Вот. Дело в том, что свастика – это вообще объективный смысл, символ, вернее. И архетип свастики воспроизводится на всех уровнях мироздания. Подтверждение тому – это наблюдение за миграцией клеток и клеточных пластов, в коде которых зафиксированы структуры микромира, имеющие форму свастики. И ту же структуру имеет наша галактика, Млечный Путь. Вот, то есть мы видим, что это определенный объективный символ, который присутствует в природе, в мире, вот, поэтому в нем ничего плохого нет. Гитлер надеялся, что свастика принесет удачу и ему. Но поскольку в своих деяниях он двигался явно не в сторону прави, вот, то это привело только к его саморазрушению. То есть его эта свастика не смогла. Но чего он добился, так это то, что символ этот, конечно, очень надолго, так сказать, опорочен связью с этой личностью. Вот. Но тем не менее, мы должны быть движимы не предубеждениями, а знанием. Так вот, знание таково, что само слово «свастика» или «свастика» обозначает благоприятный символ. И вот такие вот исторические свидетельства того, что этот символ находился на государственных денежных знаках и даже на этих нарукавных эмблемах бойцов Красной Армии, говорит о том, что 100 лет еще не прошло, как этот символ был признан на государственном уровне как благоприятный. Поэтому требуется, конечно, время для того, чтобы отмыть репутацию этого символа.

раз слышали, что есть много-много, вот, надо понять свое бессознательное, коллективное бессознательное. Все психотерапевты вам расскажут, это ваше бессознательное. Да? И есть такое чувство, что нет никакой силы справиться с этим бессознательным. Но интересно, что у святых нет бессознательного. Вы удивитесь, как так? А потому что они все осознают. Даже если то, что у них выходит на поверхность изнутри, то, что как бы не проявленное, да, они тут же начинают это осознавать. Но мы с вами просто являемся такими марионетками этого бессознательного. То есть, если у меня из бессознательного выходит какая-то претензия на поверхность, да, я прям чувствую, у меня сегодня плохое настроение. Интересно. Когда человек говорит, я расстроился. Рецепт один, настройся. Это твоя ответственность. Это не чья-то ответственность вас настраивать. Это все равно, что гитарист выходит и говорит, у меня расстроенная гитара. Кто теперь, виолончелист должен вам настраивать гитару или кто? То есть это ваша ответственность и это ваш инструмент. Тонкое тело – наш инструмент, грубое тело – наш инструмент. И наша задача все время настраиваться. И семья – это тот удивительный тренинговый центр, где нам постоянно проявляют наше бессознательное. Моментально. Сразу же. Поэтому это так замечательно, что вокруг нас есть люди. Потому что, ну вот согласитесь, мне полтора часа тут, ну, в общем, не небольшая сложность вот в таком настроении побыть, с вами пообщаться, ну, создать вам какое-то настроение. Но согласитесь, дома с людьми, с которыми вы 24 часа в сутках, да, вы не можете произвести впечатление дешевого, правда же? Потому что они вас видят круглосуточно. Они знают все наперед. И поэтому мне очень понравилось, как Вадим Тунеев, это один из духовных учителей, его духовное имя Бхактивидьяна Госвами Махарадж, он сказал, что прежде чем идти к какому-то психотерапевту, спросите у его мужа или жены, имеет ли смысл идти к нему. И сразу же вам скажут, о, только не к нему, вы что? Ему же самому лечиться надо. Потому что нас близкие, нас очень хорошо знают. И поэтому это так замечательно, что у нас есть семья, где мы способны видеть себя, такие, какие мы есть, без прикрас. И в семье мы с вами не просто получаем понимание себя. Наука самопознания познается не то, что я вот сяду так вот и буду размышлять о себе. Это тоже хорошо. Но наука самопознания познается во взаимоотношениях, в долгосрочных, близких взаимоотношениях. Это единственная возможность познать себя. Потому что именно эти отношения, они нам зеркалят со всех сторон, увеличительные стекла и зеркала. И вот таким образом мы познаем себя. Поэтому, если вами кто-то недоволен, это замечательная возможность для познания себя. Не для того, чтобы отодвинуть его куда подальше, а для того, чтобы понять себя глубже. Это как я так общаюсь, что человек вот так напрягается? Это что я такое делаю, что у него сейчас такое лицо? То есть мы вот таким образом изучаем.

Сат значит вечность или бытие. Дух есть. Это самое существенное качество духа. Я есть. Так и я могу внутри себя обнаружить это желание жить, которое в конце концов идет из самого центра моего сознания. Центр сознания есть, я существую. Никто у меня этого отнять не может. Так, чит значит знание или понимание того, что я есть. Сознание того, что я есть, и то, что существует мир вокруг меня. И ананда значит блаженство. Природа души – сат, чит и ананда. Вечность, знание и блаженство. Но когда душа отражается в материи и начинает отождествлять себя с материей, а у души есть это качество отождествлять себя со своим отражением, то она, отождествив себя с чем-то непостоянным, пугается. Как люди боятся смерти. Почему мы боимся смерти? На самом деле ни один психолог никогда не смог объяснить самого фундаментального инстинкта. Инстинкта самосохранения. Почему мы боимся смерти? По очень простой причине. Потому что смерть противоестественна. Душа вечная, но она отразилась в материи, она знает, что тут все постоянно меняется. Она чувствует, что у нее все уходит из пальцев, из рук. И в результате этого, что случается? Душа хочет вечности, душа хочет знания, и душа хочет блаженства. Но где она их ищет? В материи. Она ищет эти три вещи, потому что это ее природа, но она ищет их в материи. И может она найти вечность в материи? Не может. Что с душой случается, когда она связывает себя с материей, отождествляет себя с материей? Она полностью сбита с толку. Почему она меняется? Душа неизменная. Все психологические кризисы, кризисы возрастные, с чем они связаны? Только с этим. Душа не может понять, тело поменялось. Так она неизменная. Кризис среднего возраста или подростковый кризис – это все переломные точки. Душа хочет постоянства. Почему косметика продается? Зачем косметика нужна? Только для того, чтобы иллюзию постоянства создать. Человек не может смириться с тем, что у него седые волосы появляются. Когда у моей мамы появились седые волосы, я наблюдал за тем, как она сидит перед зеркалом и выдирает их один за другим. Я не мог понять, почему она это делает. Она делает по одной простой причине. Она вечная, душа вечная, она ищет вечности. И когда она сталкивается со своей временностью, то она пугается. Люди ищут этой вечности или бытия в этом мире, и можно увидеть, что, в общем-то, это три основных желание или три основных тенденции человека. Зачем люди строят себе большие дома? Что такое дом для них? Символ бытия, символ прочности бытия. Им нужно обставить свое бытие так, как будто бы они никогда не умрут. Они думают, если у меня трехэтажный дом, то я буду жить вечно. Он тоже помрет, но в трехэтажном доме. Стремление к деньгам – то же самое тенденция психологическая. Люди пытаются защититься с помощью этого. Потому что, еще раз, нам хочется вечности. Вечность заложена в нас, и мы ее так или иначе ищем. И люди ищут знания, но ищут знания, опять же, где? В материи. Какая вещь в материальном мире сейчас доступная нами, а нам удовлетворяет эту потребность знаний? Интернет. Для чего интернет нужен? Почему люди так интернет любят? Потому что пух-пух-пух, ты все знаешь. Это та же самая вечная потребность знаний. И, наконец, самая главная потребность, самая высшая потребность, самая высшая природа души – это ананда или блаженство. И душа точно так же ищет блаженство, но где она его ищет? Опять же, в материи. Беда в том, и проблема души заключается в том, что она не может в материи найти ни вечности, ни знания, ни блаженства. И поэтому она всегда остается неудовлетворенной, и все психологические проблемы возникают в результате отождествления души с материей. Поэтому йога, объясняя причины страданий человека, а любая духовная практика должна в конце концов избавить человека от страданий.

Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано косою полосою шафрановую. Оно покрыло жаркой ухрой соседний лес, дома поселка, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Лучи восхода ритмично срезали свои тетивой градус за градусом угол обзора, наполняя день ароматным жаром. Сегодня отмечала день рождения дочь солнца. Украдкой наблюдая за ней сквозь полупрозрачную тюль окон, око пыталось коснуться самого дорогого лучика ее сердца. Но она была непреклонна. Поглощенная своей работой, она не замечала никого вокруг. Искусно сочетая 6 видов вкуса, она мастерила сладости, заворачивая их подобно зодчеству Вишвакарма. Белым мрамором застывало тесто в ее руках, и раскатывая длинную пластину, она отсекала все лишнее, как Микеланджело в своих скульптурах. Сохраняя безупречную структуру внутри каждого шедевра, она ни на миг не отвлекалась даже на аромат, который кокетливо тревожил кончик ее носа. Строго ведя головой в сторону, она не слушала приторных ноток. Все ее творение, от сладкой корочки расплавленного сахара до сочной начинки, предназначалось только одному юноше. Подобно лебедю, который отделяет молоко от воды, она вдыхала в воздух, не притрагиваясь к запаху приготовленной пищи. Ей хотелось предложить все, что она делает, образу, который ни на миг не покидал ее сердце, потому она обходила стороной даже тень получившихся творений, не говоря уже о том, чтобы вздохнуть над блюдом или засмотреться на него. Природа девушки как сахар. Опрокинешь на нее стакан воды, и она растает, засохнув на поверхности острыми кристалликами. Но если растопить ее сердце, она оставит такой узор карамели в пространстве, что вы никогда не забудете каллиграфию этого росчерка. Поэзия кулинарии Ями заставляла каждого соприкоснувшегося с ломтиком ее искусства чувствовать симфонию этого сердца. А в нем плавилось и солнце, и золото, и синие сапфиры от любви, которую день ото дня она переживала в разлуке. Плетя лишь в глубине души эти секреты, стоило ей рассеять пудру по столу, как она тотчас превращалась в искусное ранголе. Подмечая украдкой тонкий узор, ее близкая подруга смахивала тайный орнамент, чтобы никто не заметил чувств, которые проскользнули ненароком. Но эта пыльца еще в лету складывалась силуэтом еле приметное перышко, оседая удипаном на кончике ее сари. Вспышкой молнии проносилась дрожь по телу. Ями замирала и вопросительно смотрела в глаза подруги, поймавшей взглядом мурашки на ее коже. Входная дверь распахнулась, и поток свежего воздуха украсил ее лицо румянцем так, что пережитые воспоминания окрасились розовым тоном. «Не припомню, чтобы ты смущалась при виде родного брата», — улыбнулся ей Марадж. Жар от печи быстро оборвала она ход его мысли и повела рукой, приглашая ко столу. «Ты как раз вовремя», — добавила она, подвигая сладости. «Вообще-то, я никогда не опаздываю». «Да-да, а еще ты никогда не ошибаешься». «Ну», — протянул Дармарадж, увидев приготовленные блюда. «Если бы я не пришел на этот праздник, это точно было бы сокрушительной ошибкой». «Но ты здесь», — улыбнулась сестренка. «Я очень тебе рада». Солнце пригревало мир, и казалось, будто эта встреча навсегда оставит свой след в истории. Беседа родных струилась, как волны Ямуны на берегах Вриндавана. Слово за слово близнецов захлестывал смех, и радужные блики глаз сестры топили сердце Ямарадж. Время от времени, нараспев, она протягивала «Говиндам, Адипурушам», и в груди брата начинало щемить сильнее. Закончив кушать приготовленные яства, он повернулся на левый бок и произнес: «Проси любое благословение. Давно меня так никто не радовал. Выполню любую твою просьбу». Ями задумчиво смотрела в окно. Там, сквозь дымку в реке, она видела маленькую девочку, предлагающую в ладошки воду солнцу. Она стояла по пояс в воде и, боясь лишний раз потревожить священные воды, держала на весу левый локоть, нежно касаясь поверхностями пальчиками правой. Стоял ноябрь. Вода в реке напоминала жиженый холод и ничего более. Но мягкими подушечками своих стоп маленькие дети, старики и взрослые шли по дну этого берега, погружаясь головой под воду.
надежды очистить однажды свое сознание и сердце, ежедневно совершая омовение таким образом, была сильнее обжигающего холода. Ему нас болью в сердце произнесла: «Мой дорогой брат, ты Бог смерти и вершитель судеб, прошу тебя, пожалуйста, избавь от встречи с тобой тех, кто совершает омовение в моих водах сегодня. Пусть каждый, кто омывается в этот день, очистится от всех совершенных им грехов и минует твои обители. Дай мне такое благословение, чтобы я наполняла сердца тех, кто принимает прибежище в моих водах, любовью к тому, кто живет в моем сердце». Татастха произнес Ямарадж, и Ямуна нежно продолжила свою легендарную песню «Тамахам Баджамия».

И представляете, кто-то должен каждое мгновение знать, что делает каждый из живых существ. Каждое мгновение.

0: Он должен анализировать. Вот сейчас он сделал, вот рукой он двинул. Или захотел двинуть рукой. Сейчас он там прыгнул, сказал что-то. И вот, представляете, это какая суперсистема. Это же сверхкомпьютер. В Ведах говорится, что каждое мгновение, и там приводится величина, такая, там говорится, что самая маленькая временная величина вычисляется таким образом. Берется скорость света, и за сколько свет может пройти расстояние величиной в атом? Это быстро, да, наверное?
1: Да.
0: И вот это вот время, за которое свет проходит промежуток атом, называется самой маленькой единицей времени, которым оперируют Веды. И вот каждое такое мгновение происходит смена кадров в этом мире. Вот сейчас кадры меняются. Видите, рука машет. Это же кадры меняются. Сколько кадров? То есть на любой момент эта рука может остановиться и двигаться. Но мне каждое это мгновение позволяет ее двигать. Кто-то позволяет мне двигать. Согласно этому закону. Это такая большая величина. Ну, то есть любой компьютер, который там есть, там последние модели, там тоже есть процессор, с которым с огромной скоростью меняется, ну, 0 и 1. Так вот в этом компьютере, в котором мы с вами живем, вот с такой скоростью меняются кадры. И ведь каждое мгновение нужно замерять, что сделали мириады живых существ. И каждое мгновение надо новую картинку выставлять. Это же не Пушкин делает.
1: Как это возможно?
0: Как это возможно? Это называется сверхсознание. Параматма. Вот сверхсознание, с одной стороны, наблюдает за каждым из нас, за каждым сознанием, обычным сознанием. И вторая функция этого подрашта – это ануманта. Ануманта значит «дозволяет». Еще раз повторю, это в Бхагавад-гите 13.23 вот эта информация. «Дозволяет» – значит, что ему нужно замерить, что он сделал. Сверить это с законами. И говорит, согласно закону, ты можешь поднять руку. А согласно другой мгновение, ты уже не можешь поднять руку. Вот, согласно ведам Бхагавад-гите, законы кармы, законы последствия наших действий, за всем этим следит сверхсознание, параматма. И все эти законы, мы сейчас не будем об этом говорить, к чему он клонит с этими законами, но я вас уверяю, у всех этих законов, даже у этого закона странного, что все падает вниз, вот, есть высшее предназначение. И то, что нас облили проходящий автобус водой, тоже есть определенное предназначение.

0: И что же мы сегодня узнаем про любовь? Ведь про нее так много сказано уже.
1: Да, вот про нее много сказано, про нее много написано, про нее много обдумано всего. Но до конца никто не понимает, что же такое любовь.
0: Угу.
1: Пытаются ученые вычислить гормоны какие-то, выделить какие-то химические реакции, определить, что-то еще пытаются сделать. Многие пытаются какое-то определение дать любви. И этот процесс длится очень долго, и до сих пор как бы нету такого жесткого определения. Что же такое любовь вообще? Как же ее можно увидеть, понять, определить, любовь ли это или не любовь это? Всех это интересует вопрос очень сильно. Но любовь можно только почувствовать, наверное, я так думаю.
0: О, да.
1: Мне нравится такое определение, которое говорит о том, что любовь – это бескорыстие, это счастье, это взаимность и это добровольность. Вот, мне кажется, это самое лучшее определение любви.
0: И ни о каком всплеске гормонов и речи быть не может.
1: Ну, гормоны, конечно, всплескивают где-то там, но все-таки что-то должно быть как-то более возвышенно надо относиться. У нас по разным случаям всплескивают гормоны, не всегда это хорошо.
0: И не всегда это любовь.
1: Не всегда это любовь, поэтому надо, конечно, о ней говорить можно. О ней приятно говорить. О ней говорить очень хорошо. Это такая тема приятная. Любовь бывает разная, все знают об этом. Бывает между мужчиной и женщиной, между матерью и сыном, или матерью и дочерью, или там между братьями и сестрами, между бабушками и дедушками, между друзьями бывает тоже любовь. Сейчас современное общество немножко исказило все эти понятия, и даже бывает странно, когда друзья действительно любят друг друга, то все думают, они, наверное, какие-то не такие странные, с склонениями, но на самом деле бывает чистая любовь, братская, они на самом деле любят друг друга и хотят выразить свою любовь по отношению друг к другу. В этом нет ничего постыдного. Я когда был в Индии, у них очень принято даже, когда два юноши, друзья, они идут за ручку, прогуливаются. Так вот идут, качают руками вдвоем. И у них там часто это можно увидеть. Поэтому понимание любви, оно чистое понятие. Это чистое понятие. И очень неприятно, когда это понятие оскверняется какими-то домыслами, испускается ниже живота. Это вот очень-очень неприятно.
0: Угу.
1: Вот, как, вот так вот.
0: Понимаю.
1: Да, понимаете. О любви много было сказано. Однажды один искатель истины пришел к святому человеку и сказал ему: «Я хочу найти путь к Богу, помоги мне, пожалуйста». И тогда этот святой человек выслушал его, подумал и сказал: «Скажи мне, пожалуйста, кого-то ты в жизни любил?»
0: Ну, хоть кого-нибудь
1: сказал,
0: ты любил?
1: «Меня это не интересует. Я такими вот вашими материальными этими вещами вообще не интересуюсь. Я настолько вот родился возвышенным человеком, настолько я продвинутый в духовном смысле, что вот это свет ваше вот, вот, новостное, это все мне не нужно».
0: Угу.
1: Он говорит: «Ну, ты все-таки вот попробуй вспомни. Может, какой-то был момент в твоей жизни. Может, кого-то ты любил. Может, маму там любил. Там, или какую-то собачку, может, там любил. Там,
0: угу.
1: Сестер, братьев. О, нет. Это не ко мне. Я очень легко отношусь к этим отношениям, ко всем. Я знаю, что все временно.
0: Я не привязан.
1: Я к ним не привязан. Я не постоянно. Я знаю, что это все не постоянно. Вот. И я поэтому, меня интересует только путь к Богу. Как прийти к Богу?» Тогда у святого глаза наполнились грустью. Он на него посмотрел так печально и сказал: «Ну тогда помочь тебе невозможно никак. Сначала тебе следует познать, Что такое любовь? Что такое любовь? Любовь – это служение, жертва ради кого-то, кого ты любишь. И это будет только первая ступень пути к Богу. А ты хочешь сразу же не постиг в первую ступень, а хочешь сразу на последнюю, чтобы тебе дали ступень.
0: Угу.
1: Это невозможно так. Нужно сначала хоть кого-то полюбить, хоть немножечко, хоть чуть-чуть капельку. И тогда ты можешь вступить на эту первую ступеньку. И потом уже это будет начало дороги твоей пути к Богу».
0: Угу.
1: Видите, как интересно, святые люди говорят, рассуждают на эту тему.

Это одно из самых, как будем говорить, таких сатанинских изобретений телевидения. Потому что если мы возьмем телевидение, то все, что идет через телевидение, направлено на перепрограммирование нашего сознания. Конечно, вы скажете, ну бывают же там хорошие фильмы какие-то, какие-то познавательные передачи, бывает. Но они сопровождаются соответствующими перебивками, рекламой и так далее. То меня в свое время вырвал этот шнур, чтобы у меня даже дети не могли смотреть. А у меня была спутниковая антенна, все. А поскольку шнур могли обратно приставить, я его еще отрезал и выбросил. У меня телевизор дома работает как монитор. То есть стоит DVD-плеер, система Дюны, которые есть возможность закачать огромное количество фильмов, то есть у меня огромная видеотека. И когда я хочу что-то посмотреть, в чем эта видеотека содержит и документальное кино, и художественное кино, но я туда записываю только то, что является каким-то произведением искусства. Если я хочу что-то пересмотреть, да, мне есть из чего выбрать. Конечно, что для нас телевизор, это может быть какая-то отдушина, но если вы используете его как монитор, вполне нормально. Ну вы скажете, хорошо, а новости? Ну новости, в принципе, мне хватает того, что я слушаю, когда езжу в машине. У меня в машине настроен приемник на два политических канала. Один у меня канал идет Вести, второй Эхо Москвы. Но там, правда, тоже приходится включать фильтры, потому что бывает там... Все-таки, когда вы через слух воспринимаете информацию, вам легче поставить фильтры. Через зрение очень много проходит подсознательно. И проведен был этот эксперимент, когда людей посадили в зале напротив друг друга, экран был посередине, одни сидели, как обычно в кинотеатре, сзади был проектор направлен, и они смотрели это все, да, на экране. А экран, он же насквозь светится, да, поэтому те, кто сидели с другой стороны, они тоже видели, у них тоже была эта картинка, все. Но когда сравнили эффект, ну, там специальный опрос проводился после этого, работали психологи, оказалось, что люди, которые сидели, и на них был направлен этот луч, они теряли способность очень многое анализировать. И у них не работали практически вот эти фильтры. То есть информация, которая входила напрямую, она входила, разрушая фактически волевой барьер. Именно это происходит, когда вы смотрите через телевизор, да, что-то. Поэтому я считаю, что в какой-то момент сейчас все больше и больше это распространяется, и уже скоро, я думаю, отказ от телевизоров, даже как от мониторов, произойдет, потому что все больше и больше появляется проекторов, очень высокой степени разрешения. Эти проекторы можно подключать при желании и к антеннам, вот, но, естественно, к любым там и компьютерам, и ко всяким там к видео DVD там плеерам. Вот. И вы можете смотреть, и тогда вы можете анализировать, вы можете отбрасывать то, что будет проникать в вас негативно. В том смысле, что телевидение, оно не будет таким, какое оно сейчас, через определенное количество времени. Это несомненный факт, человечество к этому придет.

0: Расскажу вам одну историю. В одном огромном пруду жило три рыбки. Эти три рыбки, они жили в этом пруду, были самые продвинутые. Все остальные существовали. И как-то пришел рыбак и расставил сети в определенном месте. И он расставил сети в том месте, где были эти три рыбки. А они между собой общались, эти три рыбки. И стал потихоньку тянуть эти сети. Эти три рыбки стали смотреть. Они окружены сетями. Сейчас их вытянут, и все, смерть. И они видят, сеть приближается к ним. Там берег. И одна рыбка, которая была в гуне благости, она сказала: надо применить знания природы того, с кем мы встретились. Рыбак этот. И она стала говорить о его природе. О природе сетей. Сейчас нас вытащит. Это было понятно всем. И мы все попадем на обед. И эта рыба стала говорить этим двум рыбам. Одна так внимательно слушала, а другая все на сети на эти смотрела. И одна рыбка, вот эта умная, она набрала воздуха и всплыла кверху пузом. И этот рыбак раз, уай, дохлая рыба, да все испортит. Где дохлые рыбы, там таких рыб. И он так взял какую-то палку и эту рыбку за сети туда. Раз, раз, раз, раз, раз. И она так медленно брут и утонула. И уплыла. И там за сетями. Вторая рыбка такая, она была продвинутая среднего уровня. Она набрала воздуха и всплыла. И человек подумает, откуда они всплывают, дохлые рыбы. И он подошел, взял ее и стал так рассматривать. Стал рассматривать. И он уже дышать, он все равно не движется. Смотрел, смотрел. И в этот момент он так отошел в сторону. И в этот момент эта рыбка как забрыкалась раз из руки и в воду. И раз-раз и уплыла тут. И с той рыбы. Когда он открыл руку, она выпрыгнула. Третья рыба. Она говорит, ну я тоже сейчас выпрыгну. Набрала воздуха, выскочила на берег и давай там биться. Потом раз, легла, лежит. Этот охотник подходит к ней. И она охотника только увидела так. А у рыбы всегда глаза открыты. Она такой увидела этого, не охотника, а этого рыбака. И страх ее, прямо такой страх. И она в страхе начала биться в конвульсиях. И охотник подумал, о, хоть одна живая. Не раз ее на крючок такой, ну, как там, проволока. Да, просадил ее. И она погибла. Она погибла. Почему? Потому что она подражала. Ни в чем не разобралась еще. Она просто подражала двум тем, которые понимали, как себя вести. Внутренне понимали. Могли сдерживать.
1: Пойдемте же в город Кришны, там мы сможем дышать свободно. Он слезы наши осушит и раны наши залечит. Пойдемте же в город Кришны, мы ему обо всем расскажем. Ты знаешь, как долго шел я, как путь был тяжек и длинен. Сколько раз я в пути спотыкался, сколько раз я падал и плакал. Сколько гор и лесов дремучих на дороге моей вставали. То собаки за мной бежали, то люди злые гнались. Сколько раз я хотел развернуться и в обратный пуститься путь. Ты не дал мне этого сделать. То гонцов прислал с доброй вестью. Кришна ждет тебя в своем доме. Потерпи, немного осталось. Или сам шептал мне на ухо: не горюй, пройдет твое горе. Все пройдет, только я останусь. Так куда же ты без меня? Поводырь мой святое имя вел меня по этой дороге. Вместе с ним я сбирался на гору, проходил сквозь лесные чащи. Поводырь мой святое имя жалоб глупых моих не слушал. Иногда из походной фляги утолял мою вечную жажду. Или к ручью заставлял проникнуть, или раны мои врачевал. Путь окончился так внезапно. Город твой предстал моим взором. Я тебя у ворот увидел и друзей веселых твоих. Я чуть-чуть растерялся сначала, что мне делать с грязью дорожной. Но и тут ты пришел на помощь, слезы смыли в дорожную грязь. Спасибо за это, Кришна. Спасибо, что ждал так долго. Но скажи, почему дорога, что ведет к тебе, так трудна? Горы зависти, реки злобы, вожделения, темные чащи, миражи гордыни в пустыне, непролазные страх рвы. Улыбается молча Кришна и к груди меня прижимает. И из глаз, как колодец глубоких, тихо катятся крупные слезы. Отражается в слезах солнце. Знает он, что ответ неизвестен. Только сердце в груди его бьется, как набат колокольный. Сам придумал ты эти горы, насадил сам глухие чащи, вырыл рвы и пустыни создал, лишь бы быть от меня подальше. Так пойдемте же в город Кришны, где мы будем играть как дети, где мы будем дышать свободно, где не будет страха и боли. Пойдемте же в город Кришны, где мы будем все время с ним. Прижмет нас к самому сердцу, и мы будем смеяться сквозь слезы, вливаться слезами счастья на его широкой груди. И ликуй. пройдет твоя радость. Поводырь, мое святое имя, не пускало меня назад. Вернемся в город Кришны, где люди свободно дышат, где солнце доброе светит, где люди играют, как дети, где ветры теплые. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вот так я хотел закончить.

преодолевать отсутствие гнева, буду над гневом. Человек должен учиться служить другим. Как культивировать свободу от гнева? Надо что-то сделать для человека, на который ты гневаешься. То есть, если ты гневаешься, человек, пересиль себя и сделай что-то хорошее. Ну, улыбнись ему, скажи «Здравствуйте». Ну, как-нибудь, ну, что-то хотя бы сделай хорошее для него. И ты, когда увидишь хорошую реакцию от него, у тебя гнева меньше будет. Потом еще что-то хорошее сделал, опять обратную связь установил с его духовными качествами, опять еще меньше. И так раз, расслабился. Можно сразу, если человек опытный, он может сразу победить гнев в себе, поговорить с человеком по-человечески и все. А есть люди, которые свободой от гнева спасают целую страну. Например, есть дипломаты, такая должность. Знаете, если дипломат гневается, значит, тогда он не дипломат. То есть, вот кто такой дипломат? Это человек, который должен одну квалификацию иметь всего лишь. Ни при каких обстоятельствах не гневается на того, с кем он говорит. То есть, он должен доброжелательно всегда в сердце относиться к тому, с кем он общается. Представьте, человек приходит в логово врага. Завтра должна начаться война. Один человек переходит. И он... К нему так расположились все, что он в результате начал объяснять, что мы не хотим ничего плохого. И раз, и все решили, ну ладно, хорошо, подождем 2 месяца. Война не началась. Понимаете? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что дипломат, он может все поменять, всю ситуацию. Допустим, вражда между мужем или, смотрите, всех начальник решил поувольнять с работы всех. Он в гневе. Одна из его... Допустим, сотрудница есть, обладающая вот этими способностью. Она приходит к начальнику, на нее начинает орать. «Да такая-сякая, ты тоже с ними там, туда села». И она смотрит на него, «Да, да, Федор Петрович, мы вот, да, мы такие вот, ну, как-то не врубаемся, в что происходит». И улыбается ему такая, все. И он такой, ну, сдулся, долго гневаться-то невозможно. Шина спустилась, раз обмяк. И она ему говорит, вы знаете, мы вот подумали, мы вот хотим работать по-человечески, правильно, как вы говорите, все. И все, никого не выгонишь. Но сначала надо вот выдержать натиск. Видите, свобода от гнева – это мощная сила, на самом деле, побеждающая судьбу. Теперь с другой стороны, если вы хотите разрушить свою судьбу, сделать это очень просто. Достаточно просто разгневаться на того, кто обладает вашей судьбой. Ну, допустим, если вашей судьбой обладает декан, там, допустим, или там завкафедрой, или там заведующий по учебной части, придите к нему и просто гневливо на него посмотрите. Это будет достаточно. А теперь все, да? Вот, а теперь все. Часто люди гневом разрушают отношения. Просто разгневавшись, люди разрушают отношения просто. Иногда разрушают навсегда. Можно долго очень молчать, там ходить, не понимать друг друга. Достаточно одной вспышки гнева серьезной, и отношения до свидания на всю жизнь. Такое бывает. Гнев разрушает судьбу человека. Свобода от гнева создает судьбу. Я вам эти примеры привел. И тот, дипломат и семейная ссора. Часто люди путают духовную энергию с тонкоматериальной. Что делать с этим? Ко всем недостаткам людей надо относиться спокойно. Очень трудно понять, что такое духовная энергия. Это не просто. Это надо серьезно это изучать. В основном люди под духовной энергией воспринимают тонкоматериальную энергию. Ну, то есть просто способности, допустим, видеть тонкое тело, считают духовной способностью. Это не духовная способность. Это просто механика и все. И эти механическим вещам люди часто придают очень большое значение. Я, допустим, чувствую мысли. Это не духовная сила, это материальная сила, тонкоматериальная сила. Понятно, да? То есть тонкие материальные силы – это обычная вещь в жизни. Здесь нет ничего особенного. Это не значит, что человек святой. Святость – совсем другая вещь. Духовность начинается там, где есть преданность Богу, вера, там, где есть молитва интенсивно, искренне. Там, где есть ощущение вечности. Там, где есть способность простить, прощать. Там, где есть способность поменять жизнь людей и возвысить их сознание. Там есть духовная сила. Механические вещи, типа вылечил человека, там показал ему свое могущество, свои способности, сверхспособности. Это не духовные вещи. Это просто тонкоматериальные вещи. Это тоже хорошо. Это лучше, чем совсем ничего не соображать. Но надо различать, градацию иметь этих всех вещей.

धगन धातक दिन धाती धा धाती धा धगन धातक दिन धाती।

ತಾಕಿಟ್ಟ ದಿನ ಧಗತ್ರಕ ದಿನ ಕಿನ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ವಜ್ರನಖ.

தாக்கெடுத்துக்கிட்டு திங்கடுதா.

0: Самое главное заключается в том, что мужчина любит свою женщину за то, что она расширяет границы его возможностей. Дает ему очень широкий диапазон жизни. Другими словами, она его вдохновляет. Вдохновляет. Мужчина живет под влиянием только двух энергий. Духовной энергии. К примеру, как монах. Где-нибудь живет в монастыре. Он не нуждается в женской энергии. Или в какой-либо другой. Он нуждается только в духовной энергии. В духовной заботе. Вторая энергия называется женская энергия. Однажды у 27 миллиардеров социологи спросили, каким образом вы стали такими богатыми людьми? Что вы использовали для того, чтобы достичь успеха и стать такими богатыми? Им нужно было понять, что они. Может, какие-то единые механизмы управленческие они какие-то использовали. Может, они какой-то институт особый там один закончили. Может, там, в конце концов, гороскоп у них одинаковый. Но какой-то нужен был общий критерий найти, за счет чего они все-таки достигли этого успеха. И они были очень удивлены, когда в анкетах всегда, в 26 ответах было написано «благодаря жене». То есть человек стал богатым благодаря жене. И только один написал «благодаря маме», он женат-то не был. Но опять-таки женская энергия присутствует, да? Мама.
1: И почему тогда эти богатые часто могут себе молодых находят?
0: Это очень другие богатые.
1: Да?
0: Это не те, о которых я говорю. Это те, которые не на очень чистых принципах эти деньги зарабатывают. Если человек чисто зарабатывает, честно зарабатывает, он знает, почему он это делает. Кто является на самом деле большим источником вдохновения для него. Таким образом, получается, что мужчина, он живет, по сути, под вдохновением женским. То есть он вдохновлен своей женой. Она его вдохновляет. Просто. И она знает, как сделать его сильным человеком. В то же время она знает, как его прикнопить и вообще там сделать клопом в доме. В конечном итоге прихлопнуть. Любого при том. Любого. Любой силы человека. Поэтому вот мы говорим, вот третий тип семьи. Они в большей степени именно... Счастье для них – это выполнять просто обязанности. Но отношения они не ищут. Они даже друг друга вдохновлять-то особо не умеют. Они просто делают свои обязанности и думают, что это и есть семья. Практически 90% семей у нас построено по этому принципу. С утра встали, друг другу налили чайку, пожелали счастливого дня и разбежались. Она в поликлинику. Он на завод. Ну или в офис. Ну или как-то куда-то еще. Все. Вечером встретились. Ничего обсуждать не нужно, потому что очень сильная большая усталость. Людей столько за день примелькалось, что вообще никого видеть даже не хочется и не слышать. Хочется как-нибудь просто принять душ, что-нибудь съесть, если есть,

Все русские сказки нашел также в Ведах. Купил книжку для дочери на английском языке, какие-то истории там стал переводить, нашел там все русские сказки, эпизоды русских сказок, все. Один к одному. Суть та же самая. Делаешь добро, добро получаешь. Это не миф. Это реальность. Это наука. Закодированная наука. Поэтому я расскажу сказку вам сегодня. Про репку. Это новая сказка совершенно. Для современного мира. Посадил дед репку. Помните? Это новая сказка вообще. Ну, она не новая, конечно, но смысл, помните смысл, в чем этой сказки? А еще есть более сложная сказка, я потом ее расскажу. Дед, значит, репку посадил, и выросла репка большая-пребольшая. И дед тянет, потянет, вытянуть не может. Следите внимательно за сутью. Непростая сказка. Там есть физическое знание. Тогда он позвал бабку. Бабка за детку, детка за репку. Так тянут вместе. Не могут вытянуть. Бабка позвала внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Ну, тогда внучка догадалась, позвала жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Жучка кошку позвала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Кошка пригласила мышку. Такую. Сегодня ночью она к нам приходила. Прогрызла в чемодане дырку. Взяла все, что нужно, и была такова. Такая мышка. Вот она ее позвала. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и вытащили. О чем эта сказка? Вот, вот. Вот пока мы все вместе это не сделаем, ничего не произойдет. Правильно, правильно, правильно. Наша жизнь зависит от маленькой мышки, оказывается. Не то, что вот я тут детка, и достаточно этого. Я сам с репкой справлюсь. Я ее посадил, я ее убью. Нет, нет, нет, вы не справитесь. Вы можете что-то создать в этом мире, например. Вы сильный человек, заработать, построить что-то, создать целое предприятие, но если оно не будет поддерживаться всеми людьми, которые там работают, даже маленькими, все провалится. Нет личного успеха в Ведах, в культуре. Это только общественное понятие. Это можем сделать только вместе. Дети ссорились, пятеро детей у отца, и он очень беспокоился. Что же с ними будет, когда я вообще уйду, умру? Они же тут передерутся все. Он позвал их всех и сказал: так, принесите мешок хвороста сюда. Они ушли и принесли мешок хвороста. Вот отец, что хотел. Ну, теперь сломайте мешок хвороста. Вот ты старший, первый давай, отец. Ну, трудно, но попробуй. Невозможно мешок хвороста сломать. Все попробовали. А я покажу, как это можно сделать. Он достал по одной хворостине и легко ломал. Вот так это все происходит. Вот как все деградирует. Вот так. Будьте вместе всегда. Имейте одну цель жизни. Помните золотые стандарты, стремитесь к ним, все будет хорошо.

вопрос. Девушка ушла, когда я был безработный. Сейчас нашел работу с маленькой зарплатой. Правильно ли я решил духовно развиваться и достичь зарплаты в 50 тысяч рублей? И только после этого заводить отношения, чтобы смочь прокормить будущую жену? Вот такой вопрос. Как вы чувствуете? Улыбаетесь все? Что-то в этом вопросе есть практичное, и в то же время вызывает улыбку, да? Какая-то есть определенная простота. Ну, человек верит, что если будет зарабатывать 50 тысяч рублей, то и жена у него будет, и дом, и все остальное, и все будущее будет хорошо складываться. Такая вера у него есть, 50 тысяч рублей. И он даже готов заниматься духовной практикой, чтобы заработать 50 тысяч рублей стабильно. То есть чем угодно можем заниматься, лишь бы только заработать 50 тысяч рублей. Но жить-то как-то надо нам. Ну, и это серьезный вопрос, с одной стороны. Мне трудно ответить на вопрос, потому что я уже 30 лет не работаю. Вообще нет работы у меня. Меня уволили 30 лет назад в Санкт-Петербурге с работы. Вот за это, за то, что я сейчас говорю. И с тех пор я вот так и говорю. Я жил в нищете первые 10-15 лет. Вместе с женой, с дочерью. И ни ее, ни меня это не волновало, ни дочь. Ни одного упрека от нее никогда не слышал. И она никогда не беспокоилась об этом. И я тоже. И дочь тоже. Вот это называется семья. Я так думаю. Я думаю, что у меня есть семья. Не так, что если у меня есть 50 тысяч рублей, у меня есть семья. А если нет, нет семьи. Что за семья? Это торг. А как же судьба? Я понимаю, что мы жили в другое время. Мы вообще о деньгах не думали. Мы же были коммунистами. О деньгах никто не думал. Это было зазорно. Сейчас, конечно, все думают о деньгах. Мир стал капиталистическим снова. Не коммунистическим, капиталистическим. Деньги снова взяли власть. И теперь мы должны думать о деньгах. Но я вам советую не думать о деньгах. Думать о своих качествах и квалификации. Деньги – это следствие, но не причина счастья. Когда-то один мой очень близкий и очень хороший человек, который заботился обо мне, много научил меня 30 лет назад, он мне сказал, ты должен очень хорошо учиться играть на мриданге. Это двойной восточный барабан. Он был единственный такой барабан в Петербурге на весь город. Сделан был вручную по схеме. Их не производили в Советском Союзе. Это небесные звуки. И когда он мне оставил этот барабан на хранение на неделю, я так привязался к нему, мне было жалко с ним расставаться. Он вернулся и сказал, я забираю мридангу. Я ему показал, чему я научился. Он сказал, о, неплохо. О, у тебя хороший что-то ритм, ты должен хорошо учиться играть на мриданге. Я воспользовался и сказал, ну как же научусь играть на мриданге, если ты ее забираешь? В надежде, что мне еще оставят поучиться. И вот он мне сказал одну фразу, которая меня учит всю жизнь и очень много пользы принесла. Он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь играть хоть на полене. А вот когда ты обретешь квалификацию, мриданга к тебе сама придет. Тебя все будут только просить. Вот тебе мриданга. Играй на мриданге. Потому что ты умеешь играть на мриданге. И любишь это делать. Остальное придет само к тебе. Он мне сказал это 30 лет назад. И я это применяю 30 лет. На меня это очень сильно произвело впечатление. Если у вас есть квалификация, зачем вы думаете о деньгах? О деньгах думают, когда нет квалификации? Многим людям придется прожить без денег всю жизнь. Большинству. В наше время не рассчитывайте даже, что все будут богаты. Нет. Невозможно это. Кому-то придется жить вот так, копейки считать. Будьте счастливы. О чем вы говорите? Не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Научитесь общаться, квалификация, взаимоотношений. Счастье – это взаимоотношения. Найдите себе не просто жену, которую нужно кормить и содержать, а спутницу жизни, которая будет помогать и вдохновлять вас.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещенда, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и им живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

если атма или душа обладает природой вечности, а физическое тело временно, то что происходит? Тогда сила судьбы этой атме говорит: все, выметайся из тела, выходи. Потому что сознание и материя, дух и материя – это разные по своей природе субстанции, и поэтому они отторгают друг друга. Как воздух рано или поздно выходит из воды в виде пузырька, понимаете? Разная субстанция. Точно так же душа и тело связаны могут быть только временно. В конце концов, материя отторгает душу, душа отторгает материю. Итак, что происходит в момент, когда вечная душа выходит из временного тела? Эта тема называется реинкарнация. Ре – повторное, ин – внутрь, карна – плоть. Реинкарна – повторное вхождение в плоть. Это не индийская религия, не индийская вера. Реинкарнация – это закон сохранения энергии на моральном и духовном уровне. Это очень просто понять. Это закон сохранения энергии на моральном и духовном уровне. Итак, смотрите, перед тем, как мы поймем, что такое реинкарнация внешняя, нужно понять реинкарнацию внутрь. Что такое внутренняя реинкарнация? Внутренняя реинкарнация происходит с каждым из нас сию секунду. Как это правильно понять? Первое, что нужно понять, что тело не является чем-то постоянным. Тело – это поток. Поток, который очень медленно облегает, обтекает душу. Очень-очень медленно. Как сказал какой-то греческий философ, невозможно дважды войти в одну и ту же реку, да? Я думаю, почему невозможно? Сегодня ходил, завтра ходил. Нет. В строгом смысле слова, через каждую секунду это уже новая река, правильно? Потому что одни воды ушли вниз по реке, другие воды пришли сверху. То есть имя есть только у берегов этой реки, а сама река, она не поймешь, куда течет. Да? То есть только нам кажется, что это одна и та же река. Она каждую секунду новая, эта река. Или вы смотрите на огонь пламени, свечи. Кажется, что оно такое стабильное, постоянное. Это иллюзия. Если посмотреть на это пламя свечи глазами знания, выяснится другое. Что каждую секунду одни всполохи пламени уходят, гаснут, парятся новые. И только вот ограниченные, несовершенные глаза заставляют нас думать, это одно и то же. Точно так же думают, тело – это одно и то же. Но официальная медицинская наука говорит, извините, каждые 7 лет все клетки тела полностью обновляются. Это означает, что каждые 7 лет в новом теле. Если человеку 14 лет, он уже 2 раза сменил тело. 21 год – 3 раза. 70 лет, но он уже 10 раз сменил тело, понимаете? Это называется внутренняя реинкарнация. Разные ткани с разной степенью скорости обновляются, но все обновляется. Естественно, возникает вопрос, а почему тогда, если каждые 7 лет мое тело обновляется, почему тогда я не остаюсь вечно молодым? Очень хорошая аналогия с этим существует. Если возьмете, допустим, какой-нибудь документ, паспорт, да, и сделаете ксерокопию, будет более-менее хорошее качество. Теперь возьмите эту ксерокопию, с нее сделайте вторую ксерокопию, со второй, третьей, четвертой, на пятой уже сможете ничего читать. Это будет копия. То есть, да, обновляется тело, но в процессе течения времени. Копия с копией, копия с копией, копия с копией. И поэтому тот, кто уже 10 раз сменил тело, 70 лет, он уже, так сказать, по качеству, это уже копия отличается от той, которая была в 14, 21, понимаете, да? Вот, то есть время, оно вносит свои коррективы, конечно же. И поэтому, несмотря на то, что происходит обновление, это обновление идет все-таки в процессе времени. Вот. Итак, внешняя реинкарнация – это просто проявление, это закономерное, как бы, закономерное продолжение внутренней реинкарнации. Иногда реинкарнация происходит у нас прямо перед глазами, когда, допустим, гусеница, которая ползала какое-то время, она полежала в личинке, потом она летает. Понимаете? Это индийская вера или что? Это просто закон сохранения энергии. Вот и все.

0: вечера пятницы. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами продолжаем говорить обо времени. Наш эфир должен был произойти сегодня в 10 утра, но по непредвиденным обстоятельствам мы выходим в эфир сейчас, чтобы провести этот вечер вместе с вами. Так, мы говорим о калькуляции времени, о том, как проводить наш день максимально эффективно и благоприятно для нашего собственного развития. Как это делать, нам поможет разобраться Ольга Сидоренко, писатель, лектор, автор просветительского проекта «Четыре ступени SOS». Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я же приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня необычный день, потому что меня очень сильно попросили сразу же сообщить такую радостную новость, что есть одна личность, она приезжает в Ростов-на-Дону с 30 по 1 и даже там 2 вроде как октября. Вот, и меня очень попросили, чтобы я об этом сказала. И этот человек, он очень богатый, он очень успешный, он хорошо разбирается во всех аспектах жизни, поэтому если вот хочется как бы присоединиться еще и вживую к лекциям, то вот можно посетить это прекрасное мероприятие. Вот. Ну, это одна из, частей успеха, как я считаю, да, то есть все-таки мы личности, и хорошо видеть лицо, да, другого человека, слышать его голос, это очень эффективное мероприятие. Честно говоря, как будто бы информация доходит намного быстрее, да, и эфиры не срываются, чем через интернет. Вот, это, я думаю, что, в принципе, это и есть один из успехов нашей жизни, когда мы можем быть единственными.

0: рутиной и быть личностью. Вот. Если мы начнем с хотя бы одного вопроса, а что поговорим по предыдущей теме, продолжим ее. И потом будет, я не могу, если бы вы что-то ответили, было бы...
1: Неполадки у нас с интернетом.

0: Так, держим связь. Продолжаем.
1: Да. Что ж, мы вернулись. Да. Дорогая Ольга, спасибо за то, что нас подождали. В пятницу не только слушатели Беда Радио сидят в интернете, но и большое количество других людей, поэтому не всегда сеть справляется. Но мы вернулись. Слышно ли меня?
0: Да, сейчас все отлично, замечательно.
1: Чудесно. Я поняла, что мы хотим приступить к вопросу. Мы на прошлом эфире мы начали очень важную тему, связанную со временем. Мы вот такой вопрос к нам прислали. Я очень привязана к своим планам, и когда внезапно что-то идет не так, большой стресс. Как с этим работать, чтобы не пускать все по течению, но и допускать некую свободу для Вселенной?
0: Ну, свобода в доверии, да, то есть если мы говорим про Вселенную, то ей, конечно, нужно доверять, вот, я буду, кстати, очень благодарна, если, а у нас, наверное, сегодня Макса нет, да, только через супруга, так, тогда можно перечитывать вопрос, если будет удобно, потому что я обычно работаю по словам. Вот, часть про Вселенную я услышала, то есть... Да, как бы доверять событиям, доверять жизни – это, ну, достаточно серьезное испытание, которое всем из нас трудно проходить. Вот. Но как только мы будем получать новый опыт ответа от жизни, да, что мы проходим все правильно, что раз за разом мы не совершаем ошибку, мы просто инструменты, да, в руках, вот, возможно, какой-то высшей силы, и тогда… Чувство вины нас будет отпускать. Вот. Это по последней части вопроса. Можно, если возможно, перечитать его еще раз, чтобы я уловила суть?
1: Да, безусловно, сейчас озвучу еще раз сначала. Я очень привязана к своим планам, и когда внезапно что-то идет не так, большой стресс. Как с этим работать, чтобы не пускать все по течению, но и допускать некую свободу для Вселенной?
0: Вот, отлично. Я, кстати, увидела этот вопрос. Прямо, мне кажется, по этому каналу можно его и передавать. Привязанность, она это хорошая вещь, особенно для женщины. То есть наши чувства, они действительно привязываются ко всему вокруг, женские имеются в виду, да? И, конечно, чувствовать этот мир – это здорово. Вот. Возможно, просто есть вероятность, да, в нашей жизни, что вокруг нас другие люди. И можно привязываться, ну, как бы выбирать постоянно, да, то есть выбирать себя, потом выбирать ближнего, потом выбирать опять себя, потом ближнего. И вот этот баланс, конечно, женщине, допустим, да, то есть дается с большим трудом. Для этого нужно проявлять разум. Одним из проявлений разума является супруг, да, то есть он считается глава дома или, допустим, гуру, да, то есть какой-то человек, который может нам посоветовать, что делать и в каких ситуациях. Вот. И если своих сил не хватает, можно попросить их и у высших сил. Да? То есть это, в принципе, закон мироздания, как мне кажется. Надеюсь, я попадаю в ваше настроение. Вот. То, что мы теряем привязанность к каким-то границам, это даже хорошо, потому что мы начинаем их видеть. А как увидеть границы, если ты не видишь свою привязанность? Да? То есть это, может быть, и есть разграничение нашей природы в какой-то степени. И просто продолжать. То есть как работать? Просто продолжать смотреть на все обстоятельства, продолжать идти к своей цели. И ничего нет плохого, чтобы пускать все по течению. Расслабиться – это тоже очень круто, особенно для женщины. Да? То есть мы говорим про женскую природу. Мы сейчас не говорим про мужскую природу. Мужская природа более лидерская. И, конечно, вот кому-то, например, добрать полное целое подойдет, ну, как сказать, даже из космоса, да? А кому-то подойдет создать семью. Это очень индивидуальная история, да? И для того, чтобы… Действительно, конкретно и точно сказать, ну, нам как бы говорят, что надо встретиться с личностью, да. Но если в таких общих тенденциях, вот то, что я назвала, Можно выбрать из этого пути какой-то для себя свой, а может быть несколько, да? То есть у нас всегда должна быть свобода выбора, и мы должны понимать, что даже наши ошибки, они могут привести нас к очень ценному опыту. И как будто бы, когда он случается, это уже не рассматривается как ошибка, а рассматривается как... Да? Бэкграунд, багаж, который мы несем. И так пополняется наш багаж знаний, да? Багаж знаний. Вот. Ну, как-то с вопросами хорошо пошло, как будто бы можно продолжать, да, тему семейную. То есть мы рассматривали... Я вижу еще второй вопрос. Ну, давайте его, наверное, тоже озвучим. И пойдем тогда по теме, раз уж он.
1: Хорошо. Хорошо, да, давайте, он тоже связан с темой отношений со временем наших слушательниц. Так, сейчас я его озвучу. Я многодетная мама, и весь день расписан по минутам. Иногда очень хочется, чтобы весь мир рухнул, и я просто осталась одна в спокойствии и одиночестве, без необходимости куда-то бежать. Есть ли возможность все успевать, но без стресса для женщины, мамы и хозяйки?
0: Возможность есть всегда. Благодарю за озвучивание вопроса, за то, что вы поделились своим опытом. Это очень ценно для нас, потому что на самом деле иногда кажется, что вот мой пример недостоин подражания, но у каждого своя схватка, которую, возможно, другие люди иногда даже не понимают. Да? И ну, много детей, в вашем сердце по-любому много любви. Да, то есть и жить по сердцу — это очень хорошо. Иногда просто забить на какие-то вещи, которые другим кажутся важными, или попросить поддержки — это как будто бы даже выход, да. То есть можно попросить, сколько лет детям, да. То есть если они разного возраста, если есть кто-то постарше, дети с удовольствием, они подражают примерам взрослых, да. И если мама счастлива, они перенимают этот вкус и делают любую работу, потому что они чувствуют вкус любви, да? И ваша самая главная задача как матери — показать детям вкус счастья, вкус любви. Это единственное, что от вас нужно в этом мире детям, потому что они потом разберутся, куда это приладить. Как это все найти? То есть, если вы постоянно будете себя загонять, это получается, вы практически ничего для них не сделали, да? Потому что они будут просто в безысходности шататься по миру и не понимать, где же их счастье, потому что ему их не дали. Первая, самая главная энергия в этом мире — это чувство. Через них проходит все, и любовь — это одно из них. И не зря перед ней преклоняются, потому что только через нее можно почувствовать единство, и в том числе с трудом. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли очень активными, трудолюбивыми, любили свою профессию, любовь нужно дать. И именно мама это делает. То есть «я лягу, а весь мир подождет». Это, в принципе, мантра, да? Буквально освобождение ума нашего от какой-то ложной иллюзии, от каких-то ложных ожиданий. То есть уточните вообще, а ему-то, ребенку это надо? Расскажу пример своей мамы, которая очень старалась сделать все от себя возможное, все от себя зависящее вообще, чтобы ее доченька, ее там такое солнышко, оно выросло просто, ну, очень счастливым. Конечно, она старалась на все 100. Были ли у нас ссоры? Да. Были ли недопонимания? Да. Но она старалась изо всех сил, и я не могу ее теперь судить. Потому что я видела, что она любит меня, как может. То есть кто поставил этот уровень, что вы должны делать там вот так и так? Если вы хотите покормить ребенка сейчас, кормите сейчас. Если не хотите, ну, просто спросите у него, надо ли, во-первых. Во-вторых, может быть, кто-то из окружения может помочь. Другой ребенок, отец. Семья, да, у нас могут быть очень большие семьи, и там могут быть скрытые ресурсы, которые мы, может быть, сейчас не увидим, а как будто бы, может быть, к ним и подключиться хотелось бы. Да? То есть самое главное — это не оставаться одной в своих чувствах, в своих как бы испытаниях. Да, то есть озвучивать то, что с женщиной происходит сейчас, это действительно очень ценно, потому что мы иногда даже не догадываемся, что кроется у нас в сердце. А когда женщина говорит, она выпускает свои эмоции. И это положено ей по статусу полностью. Да. И если ее кто-то не уважает, она имеет полное право сказать, меня вот здесь не уважили, да, я как бы, ну, не благодарна, ну, как, я не могу благодарить за вот это, да, получается, когда нет благодати, передания блага, то семья рушится. Так мои родители дошли до развода. Когда мы маму постоянно оскорбляли, не видели ее природу, ограничивали, отец получил все проклятия за это. И несмотря на то, что он был очень привязан к ребенку, ему пришлось расстаться с ней. И с ней, ну, с ней это понятно, с мамой, в принципе, да, ну, то есть с женой со своей, но с ребенком. И вот тут нужно понимать, вы хотите сохранить внешние обстоятельства или внутреннее счастье? И это на ваш выбор. Да? То есть тут тоже должна быть свобода. Поэтому, может быть, стоит пересмотреть свои ориентиры и найти скрытые потенциалы в каких-то доступных источниках. Хотя бы поискать там. Вот. Но если пока что не получается, это тоже нормально. К нам не сразу откровения приходят, да, то есть постепенно, шаг за шагом, степ-бай-степ, как нас учат, да, старшие, мы все-таки приходим к пониманию полной картины мира. Так она и составляется, как пазл. Вот здесь что-то не видно, добавили. Слишком много добавили, не складывается, вычитай. Это тоже хорошо. Вот. То есть собирайте свою картину мира, смотрите, где можно черпать дополнительные ресурсы, и если это даже свой внутренний голос, это тоже хорошо. У женщин очень развита интуиция, они, как правило, знают, куда идти. И я очень советую вам довериться этой божественной силе внутри себя. Вот. Найти ее, эту опору.
1: Да, хочется пожелать это каждому человеку, кто слушает нас, найти свою внутреннюю опору и силу двигаться дальше по пути развития и по пути устаканивания своего дня согласно гармоничному использованию времени. Этим мы продолжим заниматься на наших прямых эфирах. Поэтому давайте, я думаю, приступим к тому, о чем хотели поговорить сегодня, а потом ближе к концу снова вернемся к вопросам слушателей.
0: Отлично, хорошая идея. Продолжаем. В прошлый раз мы говорили о том, что дом состоит из двух половин. И, в принципе, дом там, где нас любят. Да, то есть если любви, мира, лада между двумя половинами одного целого, то есть личностями нет, разлад пойдет и во всем окружении, буквально в людях, да. То есть если у нас нет понимания, как работает мужская природа и сущность, мы можем не понимать начальников, да, не понимать, как с ними взаимодействовать. Мы можем сбиваться с пути, с режима и так далее. То есть мы можем очень много всего упустить. Если мы, находясь в мужском теле, да, не понимаем, как устроена женщина, что ее чувства... То есть у мужчины слово, дело, разум — это закон. У женщины чувство — это любовь. И это уважительно, да, то есть она имеет полное право требовать уважения к себе, к своему телу, к своим ощущениям, к своей интуиции, да, тонкому чутью. Мне кажется, это, как правило, не кажется. Мы можем это очень хорошо иногда видеть, чувствовать и понимать. Да, то есть поэтому, конечно, мы поняли в прошлый раз, что время... Оно нас уравняло, да, то есть мы буквально в одном времени, говорится сейчас Кали-Юга, да, мы буквально в этих 24 часах в сутки каждый, и каждый борется со своими демонами в этот момент времени, в каждый момент времени, да. Вот, и поэтому, конечно, нам очень нужна помощь в этом. То есть мы посчитали, что вот в одиночку, вот даже вот в любом случае, даже по времени чисто не пройдет никак история в этом мире. То есть проявиться не получится полноценно. Поэтому есть несколько выходов. Несколько. Да, то есть находиться в каком-то сообществе. Первое сообщество, в которое мы попадаем, это семья. Мама и папа. Даже если они вдали от той точки, где ты сейчас находишься, это все равно наша родина. То есть действительно территория, ну, можно сказать, святая. Святая корова, на которую нельзя покушаться. И получается, вот как бы нас судьба ни развела, мы можем попросить помощи, если отношения в ладу. Да? То есть мы сами иногда отказываемся от каких-то дополнительных ресурсов, если рушим отношения с родными. Да? То есть можно задать уточняющие вопросы. Можно просто сказать, что я пока что должен подумать и отойти на такую дистанцию, которая безопасна для меня, но не рвет полностью связи. То есть, например, у нас вот тоже с там, мамой, папой были разные как бы, способы связи, разная дистанция. Да, там, папа когда-то был со мной очень близок, потом они развелись, он ушел на более длинное расстояние, потом мы друг о друге вспоминали, потом он мне позвонил, и мы вроде как уже созваниваемся. С мамой все то же самое, отношения были сначала непонятные, потом достаточно близкие, глубокие, потом снова вообще разрыв отношений и так далее. То есть это все нормальные этапы жизни. Через них абсолютно можно пройти. Но вот самое главное — не терять веру в то, что любовь может возродиться. Даже в как будто бы уже полностью разрушенных отношениях. Вот. И получается, что когда мы находим свою судьбу, а судьба — это и есть те люди, которые вокруг нас, то есть буквально это, знаете, тайный круг. Вот кто-то с нами через людей постоянно разговаривает, да, и чтобы услышать их голос, надо просто прислушаться. Буквально каждое слово может быть сказано очень точно. Вот нам иногда там говорят, что ну ты гордишься, наверное, надо не кипишевать, да, как-то, и мы такие, о, это не про меня, это как бы твоя иллюзия, да, йога-майя, которая тебя сейчас накрыла и не позволяет видеть меня. Вот. И на самом деле нас прекрасно видят со стороны, да, то есть это урок. И если человеку даже показалось, и даже вот он как-то расстроился, мы это чувствуем, можно просто извиниться, но не брать вину на себя, взять ответственность, сказать, да, я попробую измениться, я сделаю все от себя возможное. Вот. Понимаю, что наши ресурсы ограничены, вот поэтому нам надо брать их у близких. Таким образом, когда строится семья, ну, то есть мы сейчас поговорили про маму и папу, с ними могут быть разнообразные отношения, абсолютно разные, на разном этапе нашего развития. Вот. С родом тоже могут быть разные отношения. Но это те каналы, откуда мы действительно берем ресурсы. Говорят, что 7 поколений до и 7 поколений после. Если ты освобождаешься от навязанных ограничений, да, обычно это говорят, оковы еще приводят пример, да, приводит пример, что невежество, то есть нет ведения о цельной картине мира. Вот. И, соответственно, эти люди, они нас разграничивают постепенно. Это первая семья. И когда человек получает освобождение, то он освобождает и предыдущее поколение, и будущее. Ну, то есть можно вообще не волноваться, что там произойдет. Вот. Главное, чтобы мы были очень едины. Ну, знаете, душа в душу, вот говорят вот так. Душа в душу. Смотрели в суть, а не на форму. Вот. И тогда не будет осуждения. Потому что действительно самосуд — это очень страшная вещь. Лучше смотреть на себя с разных сторон. И вот, знаете, не обязательно смотреть только с одного видения. Допустим, вот я сейчас что-то говорю, да, и может показаться, что это полная правда. А через какое-то время пройдет еще там, знакомство с другими людьми, и эта правда дополнится, да? То есть мир слухами полнится. Слух — это буквально голос чей-то. Раз один аспект жизни осветили, два — другой, и так далее, и тому подобное. Да? И пошло все нужным чередом. Вот. Следующее отношение — это когда мы построили отношения с нашей данной семьей, данное от Бога, да, мы строим по этому примеру, каким бы он ни был, уже новую, свою. И когда оба, и муж, и жена едины, они, получается, приглашают сюда очень благочестивую душу. То есть если мы хотим, чтобы дети нас не мучили, чтобы они там не показывали наши какие-то потаённые секреты, которые мы скрываем от себя и от других, очень важно постараться максимально сделать всё от себя зависящее, чтобы понять свою вторую половинку, чтобы принять её, принять свою природу, постараться раскрыть её вместе, да? И таким образом, если мы вот идем через внутреннее к внешнему, вопросов со временем не будет, потому что мы, во-первых, будем уточнять, а надо ли другому человеку что-то, чтобы сделали. Обычно вопрос-то у женщин, ну, как правило. И не зря, потому что спрашивать-то надо мужа, что ему надо, исследовать, да, его как бы наставлением. А если он говорит что-то, то, что вот выше наших возможностей, уточнять, а как он это вообще видит, чтобы я сейчас и накрасилась, и приготовила. То есть попросить его выбрать, буквально сказать, вот что ему конкретно нужно сейчас. И тогда мы действительно становимся, ну, любящей женой, которая понимает, видение своего мужа, понимает его желания, понимает его душу и даже может угадывать его мысли заранее. И, соответственно, делать все от себя зависящее. Бывает так, что, ну, обстоятельства нам мешают. Допустим, мы с супругом приехали, много переездов было, много коробок было. Он говорит: Оля, давай мы с тобой давай ты все разберешь, я буду работать, и тебе как бы за этот труд платить. Я говорю: а, отлично. 40 коробок, а там какой-то пятый переезд подряд. Я думаю, замечательно. Ночи без сна вообще. Там что-то там происходит. У меня силы, конечно же, исполнить слова мужа, ну, иссякли, потому что вот просто внешние обстоятельства мешают. Да, и, ну, начинаешь искать выходы, и первый из которых просто спросить: а муж, а вот у меня вот такие-такие сейчас дела еще есть, я вот еще спать хочу. А кого бы выбрать? Коробки или меня? И вот всегда правильный выбор в сторону личности. То есть на самом деле это быт, эта материя служит нам, живым существам, да, а мы господствуем над ней. Но мы под руководством это делаем. То есть у женщины действительно может не хватать сил, не хватать своих ресурсов, поэтому она должна спросить, что считает на этот счет ее муж. И тогда он даст ей силы, потому что это истина, да? Но истина полна любви. И если в словах супруга любовь отсутствует, это надо показывать обязательно. То есть где он не видит нашу сущность? Говорить: муж, я, конечно, понимаю, что ты мне сказала, там, огурцов, там, 30 банок наделать, но вот у меня как бы вот еще сон, еще вот это, и ребенок на руках. Как бы давай вот мы с тобой вместе порешаем все-таки, что здесь важнее. Да, и аккуратно, наводящими вопросами можно спрашивать: а вот это вот так надо? Он такой: ну, наверное. А ты мне уточни, пожалуйста, как ты считаешь? Ну и так далее, да? Например, когда мы переходим уже к этапу ребенка, женщина и мужчина, то есть мужчина учится хороший господин, муж — это и господин, и слуга. Хороший господин, он делает как? Он очень бережно относится к своим, к данным ему ресурсам. Потому что если он будет их истязать, неправильно использовать, они прекратятся, да? У женщины энергия иссякнет, она ее полностью потратит и служить мужу не сможет. То есть женская задача даже иногда сказать, что нет, я не могу, я это вообще не тяну, я не могу не потому, что не хочу, и не потому, что с тобой спорю, а потому что я действительно это в принципе не могу сделать, да? То есть и тогда говорить, что я не смогу там тебе служить дальше, это его должно протрезвить. Потому что все-таки мужчины склонны наслаждаться женской природой. Женская природа — это само олицетворение любви. Они склонны ей наслаждаться. Все хотят любви в этом мире. Вот. Но важно понимать свои возможности, свои границы. Потому что индивидуальность — это и есть граница. Да? Их надо, конечно, постепенно развивать. Это называется прогресс. Да? Вот. Но если мы сужаем свои границы, то есть мы действительно хотим больше, а нам не дают, значит, где-то нас ограничивают. Это насилие. Женщины это чувствуют. Когда у нас упадок сил, это грустно. Мы ничего не хотим и не можем делать. Значит, что-то идет не так, надо подумать, куда лечь, в каком направлении. Если есть желание избежать какой-то вещи, то это страх. Да? Мы вот называем это какой-то формой, а на самом деле это абсолютно нормальное желание, которое каждый человек в свое время проживает. Да, и надо честно себе признаться, сказать, что да, я сейчас это испытываю. Это честно. Женщины испытывают страх, женщины испытывают разные эмоции, и это честно. И честно себе признаться сначала, а потом огласить это миру. И когда мы найдем в себе ресурсы и силы отдать то, что нам дано, то есть желание в этот мир, запустить их, то он начинает работать на нас. Сила женщины очень велика. Мужчина в этом плане и господин, который прислушивается к любви, да, ну, по крайней мере, это его долг. Вот. Если долг не исполнен, если это не отдано, долг — это то, что надо отдать, то мужчина погружается в долги, у него они возникают в финансах, да, в работе, там, у него мало связей и так далее. То есть это большая проблема. Ее обычно решают какими-то внешними методами, хотя на самом деле она скрывается именно внутри. Да, то есть внутри семьи, внутри своей бестактности, внутри ограниченности, внутри агрессии. Следующая эмоция – это гнев. То есть агрессия, мы так называем. Гнев – это желание что-то трансформировать. То есть я что-то перед собой вижу, и у меня есть дикое желание это поменять. Вот оно не по моим правилам. Оно вообще не такое, как должно быть. А кто сказал, как должно быть? Да? Вот это вопрос. Вот это вопрос. Если мы нашли ответ, что это не мой, а единственный интерес, а хотя бы еще интерес какого-то другого человека, да, то есть я кому-то полезен, я кому-то нужен, то этот мир стирать меня не будет. Интересно, почему возникает онкология? Это буквально стирание своих границ, да, то есть своей полезности. Ты бесполезен, мир тебя удалит тут же. Иногда кажется, что наши болезни берутся от каких-то внешних параметров. Тут был уже там человек, который занимался, я не помню, как его зовут, этот персонаж. Хороший пример. Да, то есть не, без осуждения, это хороший пример, это доказательство того, что, ну вот, наше представление о теле как будто бы не до конца полноценное, да, то есть есть некие чакры, есть некие каналы, есть даже ясновидящие, то есть есть тонкая вещь внутри нас. И женщина это чувствует прекрасно, да и мужчина это чувствует тоже. Вот. И получается, этот мужчина там переливал себе кровь, он там какие-то свои какие-то аскезы совершал, все там тело латал. У него что там, рак желудка выскочил. То есть все было идеально по анализам, он все поддерживал, все там какие-то витамины, БАДы у него постоянно, с утра до вечера там тренировки. Я даже вегетарианское питание. Да, казалось бы, вот мы как бы тут изучаем разные практики, там, посты и так далее. И вроде бы вот, ну, вот, самое оно. Как будто бы вот материю прям поддерживал всеми силами. И что? И онкология. Не смог переварить, да, что-то в этой жизни. Вообще, на самом деле, классная книга была. У Валерия Синельникова. И очень интересно она называлась «Возлюби болезнь свою». Но она до сих пор есть даже в одном издании. Вот. И там есть связи, буквально. То есть построенные связи от нашего тела к нашему духу. Это очень хорошая тема. Вот прямо иногда указывают, даже живот не переваривает, сердце колет, да, большое сердце. Глаза не видят либо себя, и тогда это минус, либо других, и тогда это плюс. То есть преувеличенное мое самомнение о себе. И только когда душа и тело едины, без каких-то косяков, действительно, мы можем быть полностью здоровы. Потому что здоровье даже по вузовской терминологии, да, медицинской, это отсутствие психологических проблем в том числе. Да? То есть, когда человек постоянно тревожится, вся энергия распускается буквально. Да? Следующая эмоция – это радость. Радость называют у нас притяжение. То есть, прямо очень большой интерес к тому, что происходит. Что-то случилось, и нам прям хочется вот к этому приочередиться. Вот. Это двигатель прогресса. То есть мы назвали до этого три трансформационных эмоции, которые призваны менять человека, менять его восприятие мира, менять его действия, поступки и так далее. Вот. И две поддерживающие эмоции, чтобы вот это все не расплескать, да, везде. И получается, поддерживающая эмоция — это радость, которая вызывает у нас притяжение к чему-то, к какому-то объекту или субъекту. И вторая эмоция — это любовь из поддерживающих. Любовь вызывает всегда спокойствие. И на самом деле любовь к своим чувствам, вот любовь, она хранит в себе сопричастность, единение, соединение, понимание, уважение. То есть это буквально простроение связи между мной, вот моими границами и чужими границами. И знаете, вот когда две личности, они начинают вот теряться своим, ну как бы вот потянуться, да, своими границами друг к другу, они начинают друг друга разграничивать. То есть на самом деле нам дают люди рядом ресурсы для того, чтобы увидеть себя по-новому, для того, чтобы дать нам новые впечатления, для того, чтобы понять, вот, а как оно его глазами, в его шкуре, и я могу ли так или не могу. То есть я начинаю расширять буквально свои границы. Вот эта движущая сила прогресса, которая буквально вот как бы как волна нас туда-сюда качает и старается призвать нас к тому, чтобы мы взаимодействовали друг с другом, были в сопричастности. Мне сказали доброе слово, я отдал это доброе слово, мне потом тоже сказали доброе слово, и так слово за слово, и получается бесконечность. И мы обмениваемся этой энергией. Вот, и, соответственно, любовь к своим чувствам — это их понимание, это их уважение, это видение их для начала, да? То есть невозможно что-то понять и принять, если ты этого даже не видишь в себе. А чувства есть у каждого. И об этом нам говорят священные писания в том числе, да? Так незаметно. Прошло у нас уже достаточно большое количество времени. Наверное, можно приступать к вопросам, если они есть.
1: Да, благодарю вас, Ольга. Как всегда, много пищи для размышлений для каждого из нас, независимо от того, мужчины мы или женщины, потому что тема времени, тема внутренних сил и тема какой-то истинной самооценки, она важна, безусловно, для каждого человека. И интересный вопрос. Сейчас, я думаю, это нередкое явление. Нас спрашивают, как бороться с прокрастинацией. Постоянно оттягиваю момент занятия важным делами, а потом сама себя корю за это.
0: Очень буду благодарна, если вдруг этот вопрос удастся передать мне. Прям буду очень признательна. Ну, визуально я имею в виду, а на слух я уже его зафиксировала. Спасибо большое. Вот. Хороший вопрос, очень интересный. У меня к вам вопрос. Верите ли вы в чудеса? Верите ли вы в то, что наши возможности, если смотреть на них с определенной точки зрения, могут очень сильно увеличиться? Лично я по своему опыту скажу, и как будто бы вижу это и в других людях. Ну, достаточно во многих. Да? Возможно, вы вот посмотрите на это с этой стороны. Спасибо большое, нам передали эту информацию. Отлично. Так. Ладно. Если мы... хотим что-то сделать, но не можем. Мы правда этого хотим? Вот в чем вопрос кроется. А как я проживала это? Достаточно сложный опыт на самом деле был, очень такой тревожный. Я очень уважаю, очень, ну вот просто, я по крайней мере на это надеюсь, и как будто бы другим это тоже кажется, да, что я уважаю своего супруга. И мне очень хочется быть для него полезной. И в какой-то момент мы уже укоренились. Ну, то есть я считала, что то, что у меня не получается сделать работу по дому, это просто большие объемы. Сначала я думала, что у меня не получается в институте, потому что там как бы институт мне не подходит. Потом я вышла замуж. Институт семьи, да, тоже есть, тоже наш тренинговый центр для улучшения своего качества. Вот. И казалось, как будто бы, ну, я в это верила. То есть ничего не хочу сказать, в тот момент это было для меня абсолютно нормальное состояние. Да? Мы хотим же как бы посмотреть с другой стороны, вот мы на это смотрим. Вот. Получается, переезды закончились. Мы даже, ну хоть и в ипотеку, хоть и с долгами, да, хоть в них и влезли, но взяли свое место прямо напором, прям вот и наугад. И у нас появился чудесный дом. Вот слово не меньше, вот не могу никак меньше придумать. Чудесный дом, который нас научил очень глубоким реализациям. Оказывается, дело абсолютно не в месте. С точки зрения локации. Дело в том, что мы как будто бы в локации-то находимся, а вместе гармонично не существуем. То есть если вы одна, допустим, а для кого вы и что хотите сделать? Если у вас есть семья, может быть, вы чувствуете себя просто ненужной и бесполезной, и поэтому не хотите делать? Для меня был шок-контент, когда я обнаружила, что пока мне муж не скажет, что ему важно, чтобы я сделала вот именно вот это. Я даже делать ничего не хочу. Потому что женщина живет любовью, она хочет быть на связи с другими людьми. И когда мы теряем вот эту связь, то есть мы приходим к человеку, ему отдаем какой-то дар, ну, как будто бы, который мы считаем очень важным и ценным, да? И как будто бы, который мы считаем очень важным и ценным для него, в первую очередь. Мы ему отдаем, он такой, ну, как бы, спасибо, конечно. Не особо-то и надо, но приму, да, вот так. И хочется же обратно получить взаимосвязь, как бы обратно вернуть эту энергию. А мы отдаем, а оно не возвращается. Мы отдаем, а оно не возвращается. А откуда силы-то возьмутся? Оно же никому не надо. Поэтому мы ляжем и будем лежать. И у меня была такая, это называется депрессия, то есть снижение буквально нашей энергии внутренней. Да? И мы лежим, и мы такие, а чего мне вообще хочется? Лежать хочется, ну вот лежу, а вроде бы и не хочется. А вроде бы что-то делать было, ну душа-то активна, да, то есть хочется-то как-то вот эти ресурсы туда-сюда гонять, это же круто, это же здорово, да, говорят, что там вроде любовь, она только в союзе. Да, союз. Союз — это буквально объединение. То есть если мы с материей просто объединяемся, а что-то там интересно? Ну, нет, какое-то время, конечно, да, как будто прикольно. Там я научилась там чистить унитазики, там вот это что-то сделать, там окна помыть, там еще что-то. А потом мы такие смотрим через год-два и такие, а кому это вообще я делаю вообще? Она мне ничего не отвечает. Я стул поставил, он молчит. Ему надо это было? Это кому надо было? Мне было, а мне вроде не надо. И чего? А дальше что? Да? Вот, поэтому, конечно, ну, это вообще не вопрос, мне кажется, депрессии как таковой, да? Это и так, и не так, да? Это снижение энергии, но не потому, что я вот, как бы сказать-то, это про желание. Возможно, у вас другие желания. Возможно, вы просто хотите быть нужным. А вы чувствуете, что я никому не нужна. Найдите такие вещи, которые сейчас вы можете сделать. Ну, у меня мама кудесница, она просто вот, знаете, человек как бога, как говорится, спонтанщица, но просто вот не в бровь, а в глаз прямо, даст. И благословения, и продукты, допустим, да, и товары какие-то. Прям в самое время. И она вот любит все сажать. Вот руками прямо, на грядке прямо, там кусты какие-то, все. И огородник от Бога не меньше. Вот, не, ну, то есть реально у нее талант к этому. Есть люди, которые, как я, ну, которые, ну, могут посадить, но если попросят, да, или там поухаживать за растением, но опять же, если попросят. Вот. А мама у меня такая более такая, как бы спонтанная, активная, она все думала, куда приладиться. Лад, содружество. Ладить — это соединяться, опять же, да. Вот. Она все думала, куда приладить эти ресурсы. У нее их в изобилии, кому они нужны. И она туда-сюда, и не там. И нашла доченьку. Нашла такие. Такая, вот, Оля, я тебе отправлю. Она из Ярославля, в Краснодар, за свои деньги. Просто передает посылки. Ну, гниют в процессе. Ничего нельзя поделать с этим, да? Какая-то даже не дошла, ее обменяли на другую, тоже картошка на картошку, как ни странно. Вот. Но дошла до нее, вот эта энергия благодарности, да, то есть она как бы дала посылки, мы ее поблагодарили, и все, супер, человек успокоился. То есть вам нужно понимать, что ваш труд ценен. Важно найти такие, не ресурсы, ресурсов у вас очень много. У каждого человека очень много ресурсов, я прямо незыблемо в это верю. Нужно найти тех людей, кто примет разные части вашей личности. А мы очень богатые на наш внутренний мир, и у нас очень много скрытого потенциала. Просто оно вот, знаете, хочется иногда вылить все в одну точку. Но когда мы говорим про содружество или окружение, это объединение сразу многих частей единого целого. То есть ни один человек, он никогда не вместит в себя вашу любовь полностью, потому что она у вас разная, она динамичная. Иногда вы хотите поговорить, и вы хотите отдать слово, получить благодарность. Иногда вы хотите для кого-то что-то сделать. И для каждого человека и поговорить, и сделать — это разные темы, да, то есть мы очень индивидуальные. То есть, может быть, вам нравится работать руками, может быть, вам нравится работать словами, может быть, вам работать — это общаться с солнцем. Ра — это солнце, да, древний как бы греческий бог, ну, у нас Сурья еще есть, вот, его обозначение. Вот, то есть получать энергию и ботать — это говорить, болтать, да, вот есть такая аналогия, отдавать ему туда-обратно. То есть работа — это когда ты получаешь, отдаешь, а солнце всегда светит, у нас энергия всегда как бы имеется, да. Вот, отдать тому, кому надо, кому я нужна. Тому и отдавайте. А когда как бы говорят, что ну, это не к месту, можно уточнить, а вот если мы как бы соприкоснулись в этот момент с тобой, как будто бы самое место, и мы уже вместе, да? Вместе. Вот. А что тебе надо? Может быть, я могу тебе это дать? То есть, может быть, он такой, ну, я бы вот хотела поговорить про... Как это мужчины, да, я не знаю, мужчины говорят, они говорят, их надо еще разговаривать, чтобы они не молчали, продолжали говорить, да, давать наставления. Вот, то есть, может быть, ему надо не персик, а абрикос. Дайте ему абрикос, в чем проблема, да? Как бы пускай наслаждается. Он покайфует, я покайфую. И как бы, когда почувствуется вот этот вкус принятия любви чужой природы, нам тоже будет очень легко раскрыться, да? И... Так и искать содружество, то есть дружественно настроенных людей. Иногда просто, если не складывается, можно вычесть, да, вот. Но со временем вы поймете, какова ваша истинная натура, и даже с теми людьми, с которыми раньше не складывалось, может сложиться, если мы постепенно добираем полной части одного целого. Вот. Так бы мы, наверное, ответили на этот вопрос. Если, Анна, вы хотели бы что-то добавить, прямо ждем ваших комментариев, потому что это тоже очень важно и нужно. Я тут говорю про то, что надо смотреть чужими глазами. Вот, пожалуйста, есть прекрасный шанс это сделать.
1: Мне кажется, это вообще очень важный принцип любого духовного развитого человека — иногда выходить с собственной позиции, да, и оценивать ситуацию с точки зрения хотя бы отношений, да, хотя бы нас двоих. Благодарю вас за то, что так глубоко раскрываете эти моменты. Хочется еще дать возможность слушателям тоже получить ответ на свои животрепещущие вопросы. Вот сегодня тоже эту тему касались. Мне кажется, она является достаточно важной. Как понять, увеличенное ли мнение о себе или нормальное? Видимо, про самого себя человек задает вопрос. Достаточно давно борюсь с невысоким чувством собственного достоинства. Сейчас вышла на какой-то новый уровень, когда хочется показать свои силы и мощь этому миру. Вот как можно прокомментировать, насколько это допустимо в рамках нашего такого духовного диалога о высших целях?
0: Угу. Ну, если хочется, это так. Есть у нас визуал или пока что нету? Смотреть.
1: Я отправила вашему супругу, что... вот должен, наверное, он где-то переслать.
0: Ну, дай бог увидит и решит. Так. Пока нет. Если вы... Это женщина, правильно задает вопрос? Если вы чувствуете, то чувства не обманывают. Если ваши ресурсы велики, это значит, это правда. Да? То есть если вы ощущаете, то да. Вот. Смотрите, у женщины могут быть сомнения.

0: а тыкать-то еще можно, да? То есть я бы там, если бы была рядом, спросила бы, а вот чем вы занимаетесь? Что вы любите? Что вас наполняет? Что вас радует? И вот уже как бы раз, и любовь получена, да, и вы бы тогда сказали, допустим, вот какие ресурсы вы хотите отдать, да, опять же, вот какие. Это там лепка тарелок, допустим, да, вот такие ручные ресурсы. Это какие-то полученные знания, да, вот что. Таким образом, вы можете понять себя, то есть изучить себя вот с точки зрения чужого мнения. Когда вот мыслей не хватает, можно спросить у других людей, ну или у Бога, да, у кого какая дорога, тот и выбирает свое. Мужчине, допустим, наоборот, важно добирать чувства, он не чувствует. То есть ему важно спросить, а как ты думаешь, что вот сейчас вот? Мне кажется, что я чувствую вот это. И он спрашивает у женщины, она ему отвечает, ну, я тоже думаю, что вот у тебя как будто бы уже перегруз идет. И он такой, ну да, с точки зрения чувств посмотрел, хорошо, как будто бы уже понял, да? Вот. Поэтому, чтобы... еще для чего? Для чего спросите мнение другого человека, который вас очень сильно любит? Это самое важное условие. Потому что спрашивать человека, который вас не принимает такой, какая вы есть, бессмысленно. Он не сможет вам дать те границы, которые вам действительно по уровню. Да? Чтобы найти свой уровень, нужен человек, который любит и уважает этот уровень, который постарается понять, что на самом деле нужно вам. Это называется не иметь корысти. Потому что когда вы приходите к человеку, который хочет вас прогнуть под себя, как бы сделать удобной для себя, чтобы ты послужила мне, а не я служу тебе, тогда спрашивать бессмысленно. Только если любовь говорит... Только если любовь говорит за нас, тогда понятно становится, куда нам идти. Но ошибки — это тоже как бы двигатель прогресса. Да, так мы тоже обретаем любовь. Иногда даже ограничения, вот знаете, иногда даже ограничения, они дают нам возможность как бы разграничиться. То есть мы понимаем, что вот, например, нам сказали, вот, ну туда не ходи, это не надо тебе. Я так считаю. Ну, высказался человек, высказался. Он реально так считает? Ну да, он сказал, что так, так считает. Ну, вероятно, что да. Вот. Ну, если чувствуем какой-то подтекст, можно уточнить, да, то есть тоже бывает разное. Вот. И получается, нам сказали, мы такие, угу, прикольно. Да, как бы так вот воспринять? Угу. Знак, судьбу, что вот как будто бы так. И мы начинаем пробовать делать. Да, то есть в этом вопросе, конечно, важно... не просто послушать, еще постараться это исполнить. И если мы понимаем, что это вот раз мы идем, а что-то как-то вот не то. Вот, важное ключевое слово – не то. Это значит, я попробовал туда идти, но сейчас мне, сейчас, возможно, это не надо. Или вообще мне, ну вот, или вообще мне туда не надо, да, ну на какое-то определенное время. Вот, как бы Бог подскажет, как говорится. И получается, мы идем просто, мы стараемся делать все от себя зависящее и не оценивать себя со своей стороны. Мы просто стараемся быть самим собой. Мы ведь себя ищем в каждом своем движении, да? И это нормально, открывать себя заново. И когда мы, вот я говорю, вот поделите эмоции на две категории. Первая поддерживающая — это когда вы стремитесь к чему-то и прям вот соединяетесь с этим. Это очень сложно перепутать. Это очень тонкое чувство, но очень сильное. Да? И тогда это ваше. А если вы пошли и прямо воротит вас, вот вообще не туда, вот что, опа, не туда. И отворот-поворот, да? Все, и как бы все понятно. Просто делаем, пробуем, нормально. Прям желаю вам всех благ и сил на это. Как благодарю, вас, да. Какое-то слышно? Еще дополнительное мнение. Будем рады услышать.
1: Благодарю вас за добрые пожелания для наших слушателей. Действительно, хочется, чтобы в этом непростом... наверное, периоде времени становления собственного «я» человек находил поддержку, в том числе вот на волнах Ведоради, ну и, конечно, среди единомышленников, они, как никто другой, могут помочь поддержать истинную самооценку, почувствовать одновременно и свою мощь и сделать это гармонично, без каких-то

0: качели в ту или другую сторону. Еще хочу интересный вопрос задать. Может быть, он достаточно потребует за собой глубокий, большой ответ, но как вариант тоже раскрыть его потом и на следующем эфире, если это возможно. Есть ли какая-то иерархия для женщины, для мужчины, на что первоочередно тратить силы и время? Просто столько иногда равно противоположных мне не слышу.
1: Женщина, да, спрашивает?
0: Да, но, скорее всего, хочется узнать и для мужчины, и для женщины. Такой больше философский Хорошо. Вопрос, есть ли разница, угу. может быть. Угу.
1: Да, конечно, конечно. Конечно, есть разница. И она очами видна. Да, то есть мы прямо по телу можем определить, какова суть природы, которая стоит перед нами. Ну, это если прямо в глубину копать и смотреть, вот прямо она открывается. Ну, можно задавать вопросы какие-то. Вот как раз вот то, что вы сейчас делаете, это как будто бы самое оно. Да? То есть мы все задаем вопросы, это классная тема, это очень интересно нам изучать, да? Отлично, так держать, да, то есть прям нам всем желаю, чтобы мы продолжали изучать этот мир, себя как часть мира тоже, это классно. Вот, и получается, что с точки зрения женщины, давайте как бы выделим полноценное право, да, раз женщина задала вопрос на ее природу, мы в первую очередь и посмотрим. Женская природа очень уникальна. Если кто-то слышал про там чакры, да, как бы каналы. Женщина может наслаждаться, женщина может чувствовать сердцем, женщина может чувствовать тонкую энергию этого мира, и женщина прекрасно чувствует Бога. И заметьте, я сказала, везде чувствует. Чувствует — это самая первая разница, самая основная разница между мужчиной и женщиной. Если женщина больше чувствует, но где ей надо добрать до полного целого? В мыслях. В мыслях действительно у нас есть сомнение, сопутствующее мнение. Мы не можем выбрать. Поэтому нам надо помочь, чтобы за нас сделали выбор. Кто это делает? Правильно, мужчина. Ну или Бог. Потому что почему? А кстати, почему Бог? Вот что мы про него постоянно говорим вообще? Вот все вылезает и вылезает, никуда мы его заткнуть не можем, да? Ну а потому что он полное целое. Кто-то видел бесконечность? А восьмерку? А если ее положить на бок? А получится та же самая бесконечность. Ну, если восьмерку положить на бок, если мы ее пишем, как бы, знаете, вот снизу больше, а сверху меньше. А почему? Потому что женщина — это чувство, но она сверху. А? Классно, да? То есть энергия вот буквально от Бога проходит через женщину и до мужчины, а мужчина — ее опора. Почему каблук? Потому что на нем все держится. И женская энергия благодаря ему поддерживается. Если мы кладем восьмерку на бок, получается бесконечность. И женщина, получается, справа, она получает права. Восьмерка замкнута, у нее есть в центре точка, где пересекается мужское и женское. И женщина находится справа и получает права. Она обменивает свои чувства на права мужа. Потому что у мужа есть права, а у женщины чувства. Вот и, пожалуйста, складывается. Вот. А если не складывается, вот читай, то есть где-то что-то перебрали. Да, даже вот есть такое слово «перебрали», как будто бы опьянели, да, то есть этот перебор, перебор. Вот, получается, что если мы, например, слишком в изобилии, так вот, могут же женщины изобилировать чувствами, да, у нас их много, мы можем изобилировать, и вот вы чувствуете, муж там подгружается уже, там что-то как-то у него в голове вообще никак ничего не получается, надо искать других людей. Ну, подруг, маму, да, ну, хоть как-то чуть-чуточки. Можно писать, например, это тоже хороший выход своих чувств. Мне сейчас там кажется, я смущаюсь, что-то пишешь тексты, там мысли какие-то видишь, ну, ага, так, ну-ка, интересно, что там? И так вот побыла в себе, поговорила, даже слух с собой, это тоже нормально. И вот картина начинает проясняться. Если туда еще припечатать Бога, то прям полное целое составляется, да? Мужчина, с другой стороны, он начинает, он такой сидит там, может быть, знаете, такой бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот такой вот, прямо вот такой вот. Прям вот как меня не заткнешь практически, да, ну что-то подобное в этом есть. Вот. И получается, это уже много, да? То есть какие вещи может найти мужчина? Он может выйти в эфир буквально, да, то есть вот так вот прям вот сесть, говорить лекцию кому-то, да, если он в доме. То есть надо найти для каждого свое место. Потому что если прям, ну, как бы много чего-то, надо делиться, надо, ну, как бы мыслить шире, шире, чем я, шире, чем моя семья, шире, чем какое-то близкое окружение, шире, чем еще близкое, но еще и дальнее окружение, да, то есть если мы чувствуем, что прям ресурсы потоком льются, его прям надо отдавать, отдавать, отдавать, и чем дальше, тем лучше. Это если мы чувствуем, что ресурсов достаточно, если они в изобилии, если мы чувствуем, что ресурсов мало, не складывается, вычитай, что-то надо убрать из своей жизни, чтобы нам они, ну, как бы дали полномочия свыше, чтобы энергия через нас прошла и как бы вот вышла в нужное русло. Да, даже вот говорят, вышла в нужное русло, как вода, как поток какой-то, да, божественный. Вот говорят даже поток божественной любви, чтобы она вышла туда, куда нужно. Вот прям по тем каналам и к тем людям. И если с одними не складывается, вычитай просто и все, иди дальше. Так, в принципе, мужчины и делают, да, то есть вот они правы, а женщины чувствуют. Женщины чувствуют истину, а мужчины ее знают. И вот большая разница в этом, наверное, самая. Есть ли что-то, что можно добавить, будем очень рады услышать.
0: Мне кажется, это претендует на целую большую тему, потому что действительно здесь можно рассматривать с разных сторон, с точки зрения души, с точки зрения предназначения как личности в этом мире. Но вот те важные пункты, которые вы сейчас озвучили, это благодарю за то, что даете ориентиры для того, чтобы спрашивать себя внутри, а как я следую, да, этому сценарию, этому плану Господа, который дал мне то или иное рождение. Это, безусловно, очень важный опыт, и у нас впереди будет целая неделя, может быть, даже две до следующей встречи, чтобы об этом поразмыслить, накопить вопросы, и мы всегда ждем их от наших слушателей. А наше время стремительно подошло к концу, поэтому хочется поблагодарить вас, дорогая Ольга, за сегодняшнее общение, ну и пожелать вам, нашим слушателям, чудесных выходных.
1: Прекрасные благословения. Прямо с удовольствием их принимаем, и мне очень отзывается вот эта вещь, что надо ценить то, что ты имеешь. Буквально понять этому цену. Как будто бы звучит как очень великая истина. И мы очень благодарны вам, Анна, за то, что вы с нами ей поделились. И надеюсь, у нас круг наших единомышленников еще больше разрастется. Ну, а на личные какие-то встречи, вот мы уже вас пригласили, может быть, у кого-то появится такое желание. Вот, поэтому до скорых встреч, дорогие друзья. Надеюсь, что мы будем всегда на связи. Всех благ желаем.
0: Да, обязательно будем на связи, по крайней мере, точно сердцами на волнах Веда Радио. Ну и желаем чудесного настроения. До свидания.
1: Всех благ, дорогие друзья. До скорых встреч.
2: Веда Радио. Живи в созвучии с миром.
3: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

работы с конечностями, которые в итоге должны были стать ножками и крыльями, самое главное. Всеми конечностями. Эти все конечности, она упирает, цепляясь за это отверстие, она вытаскивала себя с какой-то неистовой силой, просто как будто бы она на грани смерти, полного разрушения и кризиса. Но второе, что происходило, ее плотное тело, плотное мягкое тело этой бабочки, оно через маленькую дырку, оно вытягивалось так, как будто, вот попробовали бы вы наполненный воздушный шарик, наполненный водой, через маленькое отверстие протянуть. Что получается? Вся вода окажется где? В конце шарика, в конце, она там. А здесь будет просто тонкий, да? Вы тянете. Вот это происходило, этот ад происходил с ней. Она работала лапками, казалось, что сейчас она оторвет половину себя нафиг, и все просто. И она там и останется, потому что она в дырку не пролезет. Потому что чем сильнее она тянула, чем больше флюиды ее тела стаскивались в конец ее тела, неравномерно, в конец тела, и тем казалось меньше шансов, что она вообще вылезет, она просто оторвет половину себя, и она там и останется. Наблюдая этот ад, он не мог понять, в чем логика этого. И позволив, тем не менее, некоторым бабочкам выбраться таким естественным образом, он решил, как человек гуманный, помочь одной из бабочек. И он взял маленькие ножницы, и он надрезал кокон для того, чтобы отверстие стало больше. И одна из бабочек, которая осчастливленная им, получила желаемое гораздо проще. Она выбралась на поверхность безо всяких проблем и умерла. Спустя несколько часов, может быть, дней от голодной смерти. Почему? Она не могла взлететь. Ее крылья были слишком слабы, потому что она не натренировала свои лапы, чтобы махать крыльями, которые для нее были вновь. Крылья были подарком Бога. Эта маленькая гусеница понятия не имела, что надо будет еще и громадными красивыми крыльями, за что их, собственно, и помещают в эти сады бабочек, чтобы люди любовались. Ага, для этого нужны другие лапы, нежели другие конечности, не те, которые позволяли бы ей просто ползать по столу. И поскольку она вылезла, не приложив усилий, ее мышцы не были развиты, чтобы поднять ее крылья. И была еще одна беда. Ее тело не перераспределилось таким образом, чтобы можно было нормальную аэродинамику тела бабочки соблюдать, чтобы она могла нормально лететь. Основной груз должен был быть внизу. Тогда крылья могли бы двигать это тело в правильном, почти горизонтальном или полувертикальном положении, как нормально для бабочки летать. Она не могла взлететь, потому что вес был распределен по всему телу. Она бы летела вот так. Даже если бы она взлетела, она летела бы вот так. Почему? Потому что в этом была великая мудрость, что если ты переходишь из фазы гусеницы в бабочку, тебе нужно полностью трансформировать свое тело. Потому что если раньше ты была хороша для того, чтобы ползать, то теперь тебе придется пережить жуткую трансформацию для того, чтобы летать. Если ты хочешь чудо полета, ты должна пережить ад рождения из кокона. И вот этот не просто биологический какой-то опыт, это понимание того, с чем мы сталкиваемся, когда хотим летать. Если вы заказали себе летать, поняв, что вам надоело ползать. Если женщина поняла, что ей надоело быть одинокой или надоело жить с мужчиной, которым она ничего не чувствует, но они вместе оплачивают одну ипотеку, то чтобы встретить человека, которого ты действительно хотела бы любить и действительно вполне впитать, насладиться, вдохновиться, наполниться, я даже не знаю, какие слова еще использовать, его любовью тебе придется пролазить через очень маленькое отверстие, потому что ты заказала другую форму жизни летать. И лапки, которые подходили для того, чтобы ползать из общежития в университет и обратно, лапки, которые подходили, чтобы ползать из своей двухкомнатной квартиры на Петроградке в свой офис и обратно, больше не подходят для того, чтобы поднимать большие крылья. Тебе придется пережить, по милости Бога, достаточно кратковременный, но огромный кризис.

Познание истины подразумевает то, что человек понимает, что полностью абсолютную истину никогда нельзя познать. Как в свое время это произошло с Сократом. Сократ славился во всей Древней Греции как самый мудрый человек. И не просто славился, а Дельфийский оракул объявил его самым мудрым человеком. Однажды какой-то человек задал Дельфийскому оракулу, а Дельфийский оракул пользовался очень большим уважением. Пророчество, которое делал этот оракул, или пифии, жрицы в храме Аполлона в Дельфах, они сбывались стопроцентно. И однажды Дельфийскому оракулу задали вопрос, кто является самым умным человеком во всей Древней Греции. Там было много философов, много всяких других людей. И ответ был однозначен. Как правило, Дельфийский оракул давал загадочные, энигматические ответы, ответы туманные. Но тут было ясно сказано – Сократ. И весть эта дошла до самого Сократа. И кто больше всего удивился – это Сократ сам. Он сказал: «Я? Не может это быть». И он сам рассказывал об этом. Он рассказывал об этом в своей последней речи перед смертью, когда он оправдывался перед судьей. Он сказал, что когда Дельфийский оракул объявил меня, первое, что произошло, мне стали завидовать люди. А я очень удивился этому. И я подумал, наверное, он ошибается. Ну, с кем не бывает. Тут ошибся. Я стал ходить по разным умным людям и стал им задавать разные вопросы, чтобы выяснить, понять, что они умнее меня. Потому что я себя никогда умным не считал. Я, к удивлению своему, обнаружил, что все эти люди, к которым я пришел, и которых я считал гораздо умнее меня и умные, я понял, что они уверены, что они все знают. И когда я понял, что они все знают, я понял, что я на самом деле действительно умнее их, потому что я знаю, что я ничего не знаю. И когда я полностью, абсолютно, окончательно убедился, что все в этом мире думают, что они что-то знают, и я только один, который полностью считает, что он ничего не знает, а я понял, что Дельфийский оракул прав. Что я, по крайней мере, этим их умнее. Тем, что я понимаю, что абсолютную истину познать невозможно. Как может маленькая, ограниченная, крошечная частица сознания познать абсолютную истину? Никак. Она может познать тот факт, что она не знает ничего в этом мире. А факт того, что она признает это, уже означает, что она чего-то знает. Потому что, как правило, люди, они не признаются в том, что они ничего не знают. Есть хорошая русская поговорка. «Дурак любит учить, а умный учиться». Это очень хорошая характеристика двух категорий людей – дураков и умных. Дураки любят учить, а умные любят учиться. И, собственно, духовный учитель – это тот, кто может научиться, научить нас учиться, кто может и должен научить нас постоянно искать и никогда не довольствоваться тем, что мы уже нашли, и довольствоваться тем уровнем, который мы уже достигли. Духовный учитель – это тот, кто призывает нас не останавливаться на достигнутом. Тот, кто дает нам импульс и силы продолжать свои поиски. Потому что, к сожалению, у человека не хватает духовных сил. Каждый человек знает, мне нужно найти Бога, я должен найти Бога. Я должен найти Бога. Но у большинства людей не хватает для этого духовных сил, чтобы продолжать эти поиски, не останавливаться на достигнутом. Если вы хотите знать мой совет о том, как найти духовного учителя, то вот он, самый лучший совет, который я могу дать. Найдите человека, который будет постоянно учить вас учиться, который будет постоянно подгонять вас и говорить, что еще не все, еще вы не дошли до конца пути, еще далеко до того, чтобы дойти. Другой критерий, который существует для выбора духовного учителя. Духовный учитель – это тот, кого мы должны слушаться. И вы приводите цитату из «Науки самосознания», изначально она исходит из Гиты. «Я должен слушаться духовного учителя». Но для того, чтобы слушаться, я должен его слушать. Чтобы начать его слушаться или делать то, что он говорит, я должен быть привязан к тому, что он говорит. То есть я должен любить его слушать. Это другой очевидный критерий, по которому мы можем выбирать духовного учителя.

Как многие из вас знают, существует три основные учебника или так называемые самхиты, в которых излагается аюрведическое знание. Это Чирака самхита, написанная мудрецом Чиракой, Сушрута самхита, написанная мудрецом Сушрутой, и Аштанга хридая, написанная мудрецом Вагбатой. И в этих самхитах, если изучая их, скажем так, от начала до конца, мы можем увидеть историю происхождения аюрведы. Так или иначе, изучая историю мира, мы можем обратить внимание на то, что многие современные ученые, которые, скажем так, писали историю или создавали историю, они начинают датирование происхождения философии примерно со времен буддизма. Но если мы обратимся к учению вед и ведической философии, мы можем понять, что буддизм, он находится в конце очень длинного периода, который начинался миллионы лет до происхождения буддизма. То есть, если установленное время для буддизма – это примерно 2500 лет тому назад. Но многие ученые, они забывают, что веды, в самих ведах сказано, что они были записаны около десятка тысяч лет назад. И также с точки зрения современной науки, этот период, десятки тысяч лет назад, называется как среднекаменный век, что, в принципе, люди, которые были в то время, что показывает, что люди, которые были в то время, они были совершенно неразвитые, ну и, скажем так, орудия их труда, они были очень простые. Но если посмотреть на веды и прочитать их, и понять ведическую философию, то можно понять, что ошибка ученых стоит в том, что они не говорят о том, что ведическая философия на самом деле это очень глубокая.

у всех живых существ. Чирак, он обращается к Индре, царю верховных личностей, как бы полубогов, и он просит, чтобы тот изложил эту науку и поведал ее людям на земле. Индра, в свою очередь, играет очень важную роль в аюрведе и ее практике. В то время была известна наука омоложения, называемая расайной. И Индра, который поведал впервые эту науку для людей, он обладал этой наукой. Так вот, он встретился с мудрецом Барадваджи, который и был его, одним из его первых учеников. Если вы знаете о ведах, их было четыре. Это Ригведа, Яджурведа, Атхарва-веда и Сама-веда. То в Ригведе одному происхождению аюрведы посвящено около 250 гимнов. Когда же была примерно написана Ригведа? В принципе, сама ведическая наука утверждает, что веды, они всегда существовали. Но на каком-то этапе они были записаны. И вот цивилизация, которая существовала примерно 2600 лет до нашей эры, в долине реки Инда, от которой, кстати, и называется Индия, Инда, это примерно на севере.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Большинство людям не нужно читать и писать. Иначе надо писать что-то не то. И читать что-то не то. А им самое лучшее слушать из верного источника, и все. А это лучше, чем читать и писать, я вас уверяю. Потому что если сейчас людей научить читать и писать, то так много всего, что не нужно читать и писать. Поэтому читать и писать обучали браманов. Людей, учителей, священников такого склада. Они изучают писание, философию, науки разнообразные. Потом они говорят, а люди слушают, они обучают их. Вот и все. Если есть вопрос, что хотите узнать, идите к браману, спрашивайте, он скажет. Потому что в книгах вы все равно не поймете ничего, говорится. Только браман может разобраться в писаниях. Поэтому для таких людей, говорится, не нужно. Нет. Просто спрашивайте, общайтесь, получайте. На слух. Я знаю одного человека, который на слух знает всю Махабхарату. Он читать не умеет в Индии. И многие люди в Индии даже не знают, какой день рождения и год рождения. Не знают об этом. И читать, писать тоже не умеют. Тогда ты спросил, а как же они читают Священное Писание? Говорят, они не читают, они слушают. Каждый день, смотрите, они сидят и слушают лекции, они слушают там в святых дхамах. Это традиция. И, естественно, приезжает святой человек, все сбегутся, простые люди, все сбегутся, все бросят, все побегут слушать. Они знают всю философию лучше нас. Хотя читать, писать не умеют. Они знают всю Вселенную. Они знают, кто такой Бог. Они все знают, законы кармы. Любой рикша знает там, который вот вас возит на велосипеде. Во Вриндаване мне нужно было рикша, чтобы доехать до какого-то места. И там нужно торговаться, знаете, это не такой мир, где есть фикс прайс, где зафиксированная цена. Там все нужно торговаться, это интересная жизнь. Я с ним сторговался за 8 рупий. И вот мы едем, он довозит меня, и я ему даю 10 одной бумажкой, 10 рупий. И жду, он тоже ждет. Он не уезжает, он тоже ждет, что я скажу. Я говорю, 2 рупии, чанчин, дача. А он улыбается. Я говорю, мы договорились, уговор дороже денег, 2 рупии сдачи. То есть, как договорились, нужно сделать. Он улыбается, закрывает лицо руками. Вот как ребенок себя ведет, они такие. Но он не уезжает, смотрите. Он не грубит мне, он не настаивает, он просто ждет, что я изменю свое мнение. И вижу, никак с ним не справится. Говорю, хорошо, хорошо, ладно, вот тебе 10 рупий, но учти, дорогой, плохая карма, bad карма. Улыбка светила с лица мгновение. 2 рупии сразу появились, он мне отдал и уехал. Каждый знает законы кармы. Любой рикша знает законы кармы. Здесь такие ученые люди. Понятия не имеют ни о себе, ни об этой природе, ни о... Потому что умеют читать и писать. Вот по этой причине. Это очень практично, что должны люди интеллектуальные и качественно подходящие для этой роли изучать книги и писать книги. Как и говорят иногда, что вот если меня никто не слушает, моего мнения, вот говорю, никто не слушает.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Я приведу пример, как слова работают. Некий такой глубокий механизм есть в словах. Очень важно произносить слово искренне. С убеждением, с верой, со смирением, с любовью. То есть искренне, искренний звук называется на санскрите шабда прамана. То есть авторитетное знание, настоящее знание. То есть просто по звуку голоса можно его получить. Нужно только выбрать, от кого конкретно слушать. Приведем пример, аналог. На сцену уходит актер, знаменитый актер. И люди слушают, замирают, плачут, смеются. Просто какую-то репетированную вещь говорит. Но он должен переживать все это, иначе люди не смогут ощутить ничего, что он говорит. Он должен погрузиться в эту роль, забыть о себе, обмануть себя на 100%. И тогда он обманет весь зал. То есть нужно войти как бы в эту роль, обязательно переживать ее. Тогда мы почувствуем, да, это настоящее что-то он говорит. Подлинное, честное он говорит. Это пример, пример отдаленный. Но я приведу еще один пример, тяжелый. Из со времен Второй мировой войны один очень могущественный нацист, насколько помню, это был Гиммлер, он добился большого успеха в уничтожении евреев. Ну, то есть концлагеря, печи газовые, камеры. Страшная картина, чем он занимался. Но он добился больших успехов. И вот историки пытались понять, как же ему удалось так планомерно и спокойно уничтожать людей заживо, ни в чем не повинных, так скажем. Как же он мог организовать свой аппарат, чтобы люди это делали без зазрения совести, а со спокойной совестью. И вот психологи выяснили, он подменил несколько терминов слов. Потрясающе, смотрите, как работает сознание наше. Вместо того, чтобы сказать, пожалуйста, вот этих людей схватите и бросьте в концлагерь, он не говорил так. Нет, слишком грубо звучит, как-то тяжело. Он говорил так, пожалуйста, сейчас необходимо переселение. Другой термин использовал. Людей переселяли, так сказать, в концлагеря. А когда нужно было живьем послать в печь живых людей, он, конечно же, вслух этого не говорил, сожгите их заживо. Нет, ни в коем случае. Он говорил по-другому. Простите, но сейчас нужно особое обращение. И таким образом люди, слыша эту терминологию, они это делали уже со спокойной совестью. Как бы культура налагалась на эти злодеяния. И это становилось чем-то уже более приемлемым. Есть другой пример. Женщина беременеет, но не хочет рожать ребенка. Идет в клинику. Говорит, простите, но хочу избавиться. Ей не скажут, сейчас вашего ребенка по кускам выдерут оттуда и в урну выбросят. Так не скажут, это травма будет серьезная. Скажут, не беспокойтесь, ткань будет удалена. То есть подмена терминов, видите, и человек соглашается как бы с этим. Вместо слова незаконный секс, грязный секс, сейчас называется эротика. То есть идет, так сказать, внедряется новый термин, новый русский называется. Новые слова, новые термины. Но что они означают, эти термины, если посмотреть в их суть? И так нужно смотреть в эту суть честно, искренне говорить. Чем же я занимаюсь? Чем я живу? То есть нужно увидеть, что мне мешает стать чистым.

Изначально была одна культура, ведическая культура. Но по мере того, как желания отличались, цивилизации пошли в разных направлениях, это все стало меняться, приобретать разное лицо. И вот 5000 лет назад Вьясадева записал Веды. Полный объем всего вселенское знание. Это был аватар. Его еще называют в переводе на наш язык литературная инкарнация Бога. Потому что обычный человек не мог записать объем таких знаний. Ну, посмотрите сами, что такое Веды. И у них сам написано, кто их записал и как записал. Потому что записать такой объем и такую информацию было непросто. Дело в том, что все это знание, эти тексты, передавалось при помощи контакта определенного, транса. Миллионы шлок. Представьте себе. И Вьясадева, он знал, что он может это все надиктовать в трансе, он не может писать в трансе. Потому что информацию слишком быстро. Нужен был писец, чтобы это все, значит, еще записать. Чисто вот физически это нужно было осуществить, зафиксировать пером. Но Вьясадева, поскольку он был инкарнацией, он мог быть в трансе, и в этом трансе он мог получить, за секунду мог получить, знаете, мега-мега-мега-мега-мега-мега-байт информации. То есть в этом состоянии информация идет в огромном количестве. Это все нужно было записать. Вот если вы прочитаете Веды, но на это вы не успеете за одну жизнь прочитать Веды. И они были записаны за один раз, тем не менее, написаны в самих Ведах. Как? Он обратился к помощи высших сил. И один из представителей высших сил, один из девов, не из дива, из дева, это дев был, он согласился записать с одним условием. Я, говорит, обладаю такой ситхой способностью. Я могу записывать со скоростью практически мысли. Если ты будешь надиктовывать, я успею. Без ошибок. Но только в одном случае я имею эту способность. Если я буду понимать все, что ты говоришь. Поэтому если я что-то не буду понимать, я буду думать. Если так и не пойму, брошу. Писать не буду. Мне должно быть все понятно. Потому что в этом случае писать не смогу. Я совершу какие-то ошибки. Это понятно. Если мы говорим то, что не понимаем, будет куча ошибок. Если пишем, что не понимаем, будет куча ошибок. Это понятно. И Вьясадева согласился. Но Вьясадева все же был как бы в человеческом теле, а Дев был в другом теле, с другого измерения существо. Поэтому Вьясадева все же уставал в человеческом теле, потому что круглые сутки нужно было произносить тексты, хотя и в трансе. И вот тогда, чтобы отдохнуть, Вьясадева произносит иногда очень сложные стихи. Если вы читаете все эти вот веды, иногда все ясно, иногда... Нужно просто, знаете, вот сидеть и голову ломать, как это все понять. Сверхинформация идет. Это он для Дева говорил. Потому что ему нужно было понять время. Кто задумывался, в то время Вьясадева ложился спать и отдыхал. Что-то ел, делал омовение, потом снова этот Дев, все ясно, писал, и Вьясадева подключался снова. Вот так он регулировал свою деятельность таким образом. Написано в Ведах. Вот процесс.

хотел несколько вещей полезных сказать. Есть распространенные заблуждения по поводу предназначения, которые мешают разобраться в этом. Первое – это то, что люди думают, что предназначение находится само. Знаете, я как-то раз, и оно само так бабах, и я пойму. Вот. Нет, оно как-то нужно приложить усилия для этого. Не само. Вторая вещь, что вот если я найду свое место в пространстве, то тогда мне всегда будет хорошо. Если мне немножечко нехорошо, то, похоже, я не на своем месте нахожусь. Но, знаете, в этом мире никогда не бывает все время хорошо. Даже если это ваше место в пространстве, все равно не всегда будет хорошо. Это еще не повод как-то вот. Третье заблуждение, что если я нашел свое предназначение, то всегда будет много денег. То есть предназначение-деньги. Это вот тоже, кстати, навязанные ценности. Что все измеряется деньгами. И если ты такой умный, то почему ты такой бедный? То есть умность равно деньги. Денег нет, тупой, значит. Правильно же, да? Современные ценности, они именно такие. Вот. И четвертое заблуждение, что если мое предназначение означает быть кем-то великим. Ну, на меньше не согласен. Внешнее, речь идет о внешнем величии каком. Знаете, там знаменитость, там как-то вот, ну, особенность какая-то. Вот четыре заблуждения, распространенные, которые мешают человеку, ну, как-то принять свое предназначение. И, соответственно, если человек находит свое предназначение, если он, ну вот видите, нашел свое место в пространстве, то каков признак? Ну, удовлетворенный становится человек. Да, не всегда то, что у него там как-то все хорошо, но чаще хорошо. Он чувствует себя удовлетворенным. Я, знаете, такая мощное такое утверждение, что величие человека определяется тем, насколько он может терпеть непредвиденные обстоятельства. Это величие человека. Значит, что у него внутри есть какое-то такое стержень, счастье, которое позволяет ему, знаете, раз лекция отменилась, он говорит, ну ладно. Даже трудные ситуации, он может их переносить, это значит, что внутри есть у него стержень. Такой человек, ему не нужно доказывать, что он счастливый. Ему не нужно все время об этом на своей странице в Фейсбуке объяснять, как он счастлив. Ему и так хорошо. Этот человек чувствует себя нужным, который нашел свое место, он чувствует себя нужным, он чувствует себя полезным.

Nahari.

Задача речи – сознание передать, чистоту сознания. Если сознание чистое, то вместе с этим сознанием передается вдохновение. Передается вдохновение стать лучше. Я вдруг реально понимаю, я хочу быть лучше. Мне хочется быть лучше, я должен меняться, я не должен быть таким, как вчера. Я должен действительно стать другим. Сколько можно завидовать, фу. Сколько можно жадничать, фу. Сколько можно вожделеть, фу. Мне это все стало противненько, все это становится. И вот это значит, что действительно речь передает состояние сознания. Для этого мы собираемся вместе, чтобы обменяться своим вдохновением. Это основная цель наших встреч. Мы не информацией обмениваемся. Это все вы можете так прочитать. Ничего такого особенного нет. Обычно кто-то даже достает. Я это все знаю, что вы все это рассказываете? Другое о чем-нибудь расскажите, чего я не знаю. Я говорю, я не знаю. Сами тогда чего-нибудь поищите, где-нибудь походите. Мы общаемся не для этого, не для того, чтобы неожиданное рассказать, не для того, чтобы необычное рассказать. Нет, мы общаемся, чтобы поделиться своим энтузиазмом, своим вдохновением, своей чистотой, чтобы заразиться друг от друга желанием быть чистым. Настоящее изменение – это когда я чувствую, что то, что раньше меня устраивало, теперь не устраивает. Что эта грязь меня раньше устраивала, а теперь она меня раздражает. То есть меня должны начать раздражать те мои поступки, которые раньше меня абсолютно устраивали, которые я считал абсолютно нормальными. А теперь они стали меня раздражать. Вот это значит, что общение сработало. Это значит, что мы действительно слушали друг друга, слушали внимательно, пытались понять, проявляли эту доброту, хотели как-то действительно поделиться, самым ценным поделиться. Потому что ценно это не информация, ценно это трансформация. И тот, кто себя хоть чуть-чуть трансформировал, он может поделиться этой трансформацией, он может дать это вдохновение, что сразу же захочется стать таким же. Сразу же захочется встать на эту же платформу мышления, на эту платформу разума, на эту платформу чистоты. Сразу же таким захочется стать. Потому что мы идем за кем-то. Мы не за информацией идем. Мы за реальными личностями идем. Мы за реальными героями идем. Поэтому мы должны друг для друга быть героями. Каждый в чем-то герой. Каждый что-то победил в себе. У каждого есть какая-то победа, и мы должны делиться этими победами. Мы должны делиться этими успехами. И вот для этого мы собираемся. Вот это основная цель. Иначе получаются такие вот помойки, засаженные цветами, очень хорошо причесанные, оформленные, наштукатуренные. А пахнет как-то подозрительно, чувствуешь, что-то не то как-то. Говорит человек, конечно, умно, но как-то что-то вот не то. Так что вот это некоторое умение быть чистым и передавать эту чистоту, это основа жизни, это основа и семейных отношений, вообще любых взаимоотношений. Вот это некоторая красота, красота философии, красота...

Ну, есть один из, ну, один из таких вот принципов семейной жизни, что как бы, ну, это такая культура семейной жизни, что как бы женщина, она ну, не должна там, допустим, ну, на виду держать какие-то ну, интимные предметы одежды, да, например, она ну, не должна ну, на виду одеваться, да? Ну, допустим, даже у мужа, да. То есть ну, это такие принципы ведические. Это ну, сохранение. Ну, для женщин-то это вообще все равно, да, где тут и тут, тут, там оденусь, да. Ну, и, ну это же как бы муж, да, или там, ну, там, как, ну, нет проблем. Но для мужчин это определенная психическая, ну, самскара. То есть женщины, они должны всегда перед мужчинами быть, ну, опрятны. То есть, ну, если ну, женщины одеваются, то они должны делать это, ну, в другом месте, не, ну, не там, где мужчины. Вот. Ну, это один из нюансов. Плюс, ну, какие-то такие... ну, интимные ну, моменты, ну, там, женские, там, допустим, ну, связанные с женскими, скажем так, ну, женской жизнью, протеканием женской жизни, да, то они, ну, мужчины ну, не должны это видеть. Ну, как бы, ну, мужчины, ну, то же самое, как роды. То есть мужчины не должны видеть роды. То есть, ну, все, что связано скажем, ну, с какими-то, скажем так, не демонстративными такими вещами, то есть мужчина должен видеть, ну, какие-то такие закулисные женские вещи, то есть мужчина ну, не должен видеть. Это часть семейной культуры. Вот раньше мужчина и женщина, ну, они вообще жили в разных, скажем так, комнатах. Да? Раньше ну, в ведической культуре люди не спали даже вместе в одной постели, то есть жили в разных комнатах, и отношения между ними, и вот эта вот романтика, которая сейчас люди жалуются, блин, там, и ходят там, к каким-то сексологам, там, или там, к каким-нибудь этим психотерапевтам, что, блин, я уже не могу так вот любить, там, так, как раньше. Это связано с тем, что люди постоянно вместе, ну, как бы, трутся. Постоянно они ну, в интимной зоне друг друга находятся, да. Ну, это не означает, что там сексом занимаются, но постоянно они имеют, как бы, близко находятся друг к другу. Вот, и поэтому романтика исчезает. Раньше люди, они, как бы, жили в разных комнатах, да. Ну, это не руководство действует сейчас. То есть ну, надо жить так, как это естественно в нашем культурном, в культурных рамках. А если даже что-то менять, то это делать очень-очень постепенно, в течение, может, ну, десяток или ну, там, 10-20 лет. Да? Вот у меня есть ну, такой пример. Ну, взрослые уже люди, но я с ними дружу. Вот, и они, ну, сейчас они уже в разных комнатах живут, но они к этому шли 15 лет. Они так постепенно ну, расходились, и они сейчас... И я не спрашивал, а как это вообще? Ну, он уже такой, ему 55-60 лет, ну, где-то так. Ну, не, 60 лет, 50-60 лет. А я спрашиваю, а как это? Ну, расскажите ваши эмоции по поводу этого. Он говорит, а я, говорит, полюбил сразу же жену, как только мы. Ну, как постепенно. Ну, не сразу, потому что, ну, женщины не переживут. Это будет равносильно разрыву отношений. Прям окунь отдельно, да? Вот. Ну, как бы в женской психике это будет равносильно разрыву. Ну, мужчинам-то, я не знаю. Ну, мужчина просто ну, идейная такая тема. Да, идейная, буду отдельно. Вот. Ну, как бы, ну, постепенно, если так делать, то ну, любовь усиливается. Он говорит, я жену полюбил. Вот. Я теперь, ну, вот каждый момент с ней для меня как праздник. Как праздник. Вот. Ну, это, опять-таки, это очень медленно. Ну, и 50 лет уже, ну, в молодости. Это, я думаю, травмоопасно. Когда страсти много. Лет до 35-40 лет, я думаю, это травматично даже, когда так люди делают, потому что страсти много, и нужны постоянно какие-то ощущения друг от друга, вот, какие-то эмоции, там, касания. Вот, и, ну. Но с возрастом это благоприятно очень делать, когда люди они так вот расходятся, и у них у каждого есть какая-то ну, своя интимная зона, да, там, либо комната, либо какой-то уголок хотя бы. Вот, и они могут как бы там

Но даже говоря о бессмысленности материальной жизни, мы говорим не просто о ее бессмысленности, а мы говорим о ее бессмысленности без абсолютной истины. То есть она бессмысленна, но при одном условии, без абсолютной истины. Когда мы к этому...